Какие выводы мы можем сделать, прослушивая прекрасную песню группы «Комбинация»? Во-первых, не стоит никуда ходить с малознакомыми людьми, не стоит также доверять их словам. Ну и, конечно же, друзья, помимо всего прочего, нужны какие-то подкрепления фактически вот этим красивым словам, правда же? 3:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше ансамбль «Цветы», Бритни Спирс и Рики Повери на Ретро-ФМ.

0: Да, прекрасно. Хоть и не Маргарита я, но очень хорошо помню, как все это было, как появилась эта песня, причем изначально в исполнении Сергея Минаева, середина 80-х, и только потом по стране зазвучал голос Валерия Леонтьева, исполняющего эту песню. Маргарита, звучала она, конечно, иначе, и тот, и другой исполнитель хороши по-своему. 3:42 в столице, дальше «Тако», дуэт Сергея и Татьяны Никитиных и «Стинг» на «Ретро-ФМ».
1: Радиоканал «Тульская волна» зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер ТУ-71-00-461. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек.

Не будем кривить душой и говорить, что счастье не в миллионах, но все-таки более и наиболее часто счастливым себя ощущает человек, который просыпается в хорошем настроении. И для этого уже готово средство «Утренний экспресс», друзья. Приглашаю всех к поездке в доброе и бодрое утро. Давайте, рассаживайтесь.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа и 5 минут, таково точное столичное предутреннее время, я бы так вот даже его назвал. И хочу вас поприветствовать, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Утренний экспресс отправляется в путь. Первая станция – гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 6 мая, среда. Будьте собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи. Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберитесь терпения. Тельцы, и учителя, и авторитеты могут ошибаться. Они тоже люди, помните это. Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору. Раки. В общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения. Львы. Возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче. Девы. Сегодня вы сможете справиться с трудностями, если будете следовать плану. Весы. Не верьте предчувствиям, лучше спросите напрямую. Скорпионы. Чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы. Стрельцы. Прислушивайтесь к своему финансовому чутью, однако проверяйте надежность своих идей. Козероги. Смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет. Водолеи. Неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы. Рыбы. Утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

раз уж зашла речь о реальности, иллюзиях и фантазии, то, друзья, обрисую немножечко ситуацию и перспективы, что будем делать в пути исследования утреннего экспресса. Никаких иллюзий, ну, фантазии немножечко для того, чтобы не скучно было, а реальность такова. Гороскоп уже пролистали, на пути у нас станция «Ежедневник» совсем скоро, а начиная со следующего часа будем делиться друг с другом позитивом, радовать друг друга, рассказывать что-нибудь хорошее, о планах хороших или о достижениях, или просто о событиях, которые произошли. И автору самого позитивного сообщения в качестве подарка от Retro.fm отправится, что? Правильно, тостер, для того, чтобы завтракать было вкуснее. Это же тоже позитив, правда? Ну, поехали.

0: Да уж, конечно, некоторые любят погорячее, а некоторые любят пообстоятельнее, поосновательнее. 4.30 в столице, ежедневник на Ретро-ФМ в утреннем экспрессе.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда, 6 мая, год 2026. В этот день, в 1932 году, родился Александр Белявский, актер театра и кино, мастер озвучивания, народный артист России. В его копилке непохожие друг на друга персонажи, роли более чем в 100 кинофильмах и телесериалах. «Четыре танкиста и собака», «Иду на грозу», «Кабачок 13 стульев», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Место встречи изменить нельзя», «Бригада» и многие другие. Александра Белявского знали и любили зрители нескольких поколений. Сегодня день рождения отмечает авиационная пилотажная группа «Стрижи». Впервые эскадрилья выступила под этим названием 35 лет назад, 6 мая 1991 года. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов по всему миру. Все полеты они выполняют на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29 и являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на машинах такого класса. 6 мая в 1994 году состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Работы по строительству начались в декабре 1987 года, и спустя 7 лет интенсивных работ он был торжественно открыт лидерами стран-участниц, королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном. Одно из величайших строений 20 века, тоннель, соединивший континентальную Европу и островную Великобританию, долгое время удерживал звание самого протяженного в мире. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

ну с ума сходить, конечно, по-разному можно, и жизнь, она хороша в своем безумии и великолепии, но утро все-таки надо начинать спокойнее как-то, размереннее. Проснулся, умылся, зарядку сделал, на пробежку вышел, ну или на прогулку, а дальше уже все остальные утренние дела. Рики Мартин на Ретро-ФМ, 4:42. Дальше Рики Повери, Мишель Дель Пеш и «Секрет».

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Новый день уже здесь.
2: Домой!

0: Это вот чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, друзья, очень в тему, потому что утренний экспресс вызывает прямые ассоциации с чем? С мчащимся, конечно же, паровозом, поездом. Вперед к доброму утру. 4 часа и 55 минут в столице. Всем желаю доброго пробуждения. Ну, оно уже, собственно, состоялось, но пусть доброта нарастает, хорошо? И настроение тоже только улучшается под музыку, звучащую здесь на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов в столице уже, друзья. Это утренний экспресс. В добрый путь к доброму утру.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: ладно, чего там делиться в утреннем экспрессе. Мест хватит на всех, и подружкам, и друзьям. Евгений Осин на Ретро-ФМ. 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Доброго утра. Здравствуйте. Поехали.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали, поехали в лес за орехами. Ну и гороскоп заодно почитаем. 6 мая на календаре, среда. Будьте собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи. Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберитесь терпения. Тельцы, и учителя, и авторитеты могут ошибаться. Они тоже люди. Близнецы. Обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору. Раки. В общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения. Львы. Возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче. Девы. Сегодня вы сможете справиться с трудностями, если будете следовать плану. Весы. Не верьте предчувствиям, лучше спросите напрямую. Скорпионы. Чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите формулировки. Стрельцы. Прислушайтесь к своему финансовому чутью, однако проверяйте надежность своих идей. Козероги. Смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет. Водолеи. Неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы. Рыбы. Утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: На самокате по двору это тоже, конечно, позитивно, если не мешать окружающим. Друзья, но настало время делиться позитивом с теми, кто рядом с вами, а поскольку мы с вами имеем дело с радио, а радио это прежде всего очень большие расстояния, так вот, можно делиться позитивом и с теми, кто находится на очень большом расстоянии от вас, то есть буквально со всей страной и даже дальше. То есть рубрика «Позитив» предполагает, что вы будете присылать, друзья, ваши сообщения, в которых будете писать, как здорово, что вы, ну, для начала вы проснулись. А потом уже делиться планами, рассказывать о своих каких-то достижениях или просто интересных позитивных событиях. Обязательно делайте это, указывайте свои имена, а также фамилии, города и телефоны для того, чтобы тостер, тот самый подарок от Ретро-ФМ, который вознаградит автора самого позитивного сообщения, смог отправиться без проблем к своему обладателю. Присылайте сообщение на наш канал в Максе и на смс-ки тоже присылайте на короткий номер 5533. Не забывайте в начале сообщения писать Ретро-ФМ. Ну и еще раз напомню, подписывайтесь, пожалуйста. Поехали.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Вот кто-то письма пишет, песни поет, а кто-то ведет дневники и даже более того, ежедневники. 5:30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 6 мая, год 2026, среда. Юбилей, 65 лет, сегодня отмечает актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер Джордж Клуни. Всемирная популярность пришла к нему после выходов телесериала «Скорая помощь» и фильма «От заката до рассвета». Сейчас за его плечами роли более чем в 100 кинолентах, премии «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта». Джордж Клуни также показал себя как бизнесмен и общественный деятель. В свое время журнал «Тайм» внес его в сотню влиятельнейших людей планеты. Позже актер и вовсе возглавил список самых состоятельных знаменитостей. День рождения сегодня также отмечают советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, тренер Вячеслав Старшинов, певец, композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев, французский актер театра и кино, сценарист, кинопродюсер Кристиан Клавье. 6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд, австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа. Карьеру врача-психиатра Зигмунд Фрейд начал в психиатрической клинике Вены, где за годы врачебной практики поднялся от простого ассистента до профессора психиатрии. Его идеи оказали значительное влияние на развитие вопросов психотерапии, а имя стало почти нарицательным. По народному календарю с этого дня начинались активные полевые работы, следили за приметами. Теплая погода в этот день означала, что лето придет скоро и будет устойчивым. Дождливый день предвещал обилие трав, алый красочный закат предвещал ненастье уже на следующий день. Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий и Иван. Поздравляем всех.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, а уже началось поступление позитивных новостей, позитивных сообщений. Некто под ником Резеда пишет: «Привет, Ретро-ФМ, у меня отличная новость. Это отпуск, ура! Мои поздравления. Куда бы вы ни отправились и как бы вас ни звали, на самом деле, поздравляю. Отпуск — это здорово». Таня пишет: «Здравствуйте, Ретро-ФМ. Пишу из Иркутска. У нас погода супер солнечная. Делаю уроки и слушаю радио». О, у нас и школьники слушают. Здорово. Так, Елена пишет: «А я еще и не ложилась». О, вот я тоже, между прочим. Так, Ольга: «Добрейшее утро. Сегодня в Челябинске такое ласковое солнышко с утра. Вроде бы ничего необычного не случилось. Как всегда, едем на работу, но настроение отличное. Хочется петь и танцевать. Просто так». Интересно, Ольга, как вы это будете делать в машине? Вы в автомобиле едете, да? Главное, водителю по рукам не бейте, не отвлекайте его от дороги. Так, сегодня... хочу передать привет любимому Ретро-ФМ и пожелать всем хорошего настроения, несмотря на то, что в Новосибирске идет дождь. Но, как известно, у природы нет плохой погоды. Хочу передать привет моей жене Арсеновой Елене и сказать, что я ее очень сильно люблю. Ренат пишет и всем желает позитива.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: когда понимаешь, что все хорошо, когда вот она перед тобой, любовь всей твоей жизни, никуда не убегает, не надо никуда мчаться, сломя голову, чтобы ее спасти, чтобы ее предостеречь, найти в конце концов. Тогда, да, действительно, все хорошо, поешь неторопливые красивые песенки и наслаждаешься жизнью. Всем этого желаю, друзья. Всем желаю вот именно так и начинать утро. 5:56 в столице, это Фиби Кейтс на Ретро FM.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Навстречу новому дню.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: Проснулись, улыбнулись, впрыгнули в утренний экспресс. 6 утра в столице. Это Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: утро, оно еще и бодрое утро, друзья, бодрое в физическом смысле этого слова. То есть человек проснулся и сразу понял, что, где, почему и, главное, зачем он будет делать. Джо Кокер на Ретро-ФМ, 6 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев, это «Утренний экспресс». Предлагаю ознакомиться с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 6 мая, среда. Будьте собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи. Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберитесь терпения. Тельцы, и учителя, и авторитеты могут ошибаться. Они же все-таки люди. Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору. Раки. В общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения. Львы. Возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче. Девы. Сегодня вы сможете справиться с трудностями, если будете следовать плану. Весы. Не верьте предчувствиям, лучше спросите напрямую, так сказать, в лоб. Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы. Стрельцы, прислушивайтесь к своему финансовому чутью, однако проверяйте надежность своих идей. Козероги, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет. Водолеи. Неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы. Ну и рыбы. Утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 6.15 в столице, и вновь рубрика «Позитив» в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Елена пишет: «За эту волшебную ночь в Ульяновске, пока я жду с дальней дороги самого лучшего мужчину моей мечты, мужа Сергея Шелухина, домой, я сотворила целую коллекцию своих интерьерных куколок. Любимый, я тебя жду. Щи наварила. Твоя Аленка. Всем доброй дороги под музыку Ретро-ФМ». Вот видите, человек не просто так переживает, а делает это еще, как это называется, господи, я уже забыл это слово, с результатом. Так, пишет Лаки Баланель: «Доброе утро, страна, всем позитива и хорошего дня». Друзья, я вас прошу, вы подписывайтесь, пожалуйста, нормальными человеческими именами, хорошо? А еще лучше указывайте фамилии, телефон и город, потому что... Тостер, вот, по псевдониму, по нику он не дойдет, а связаться с вами порой бывает достаточно сложно. Так, Александр Дмитриев пишет: «Ретро-ФМ, здравствуйте, сегодня у меня день рождения, сегодня пойдем в парк». Александр из Тюмени похвастался вот таким вот планом. Отличный план, кстати, Александр.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: А уже время завтрака, между прочим, очень раннего, ну, скажем так, первого завтрака. Наталья Ветлицкая на Ретро-ФМ в 6 часов и 30 минут. Давайте-ка, друзья, полистаем ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре 6 число 5 месяца 2026 года. Среда. Сегодня отмечается день герба и флага Москвы. Началась эта традиция в 2005 году. Дата выбрана не случайно, поскольку 6 мая – это день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, который с давних времен считается небесным покровителем Москвы. Его изображение на флаге и геральдическом щите символизирует торжество добра над злом и подтверждает статус Москвы как победительницы всех недругов, пытавшихся ее покорить. Алый фон главных символик столицы отождествляет смелость, отвагу и самоотверженность. Всех москвичей поздравляем с праздником! 6 мая 1922 года в Москве родился Владимир Этуш, советский и российский актер театра и кино, профессор, народный артист СССР. Творческая судьба Этуша – прекрасное подтверждение знаменитой фразы Станиславского о том, что нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Среди самых знаменитых ролей, заслуженно ставших визитной карточкой Владимира Этуша, помимо товарища Саахова в «Кавказской пленнице», роль стоматолога Шпака в еще одной комедии «Гайдая Иван Васильевич меняет профессию» и неподражаемый «Карабас-Барабас» в «Приключениях Буратино» Леонида Нечаева. Сегодня отмечается День напитков. Появился он в США, а первое упоминание о нем приходится на 1921 год. Хороший напиток может зарядить энергией, может сделать долгую скучную трапезу интересной и быстрой. Он может подружить двух незнакомцев, может сделать вечеринку более веселой. День напитков – хороший повод побаловать себя каким-нибудь новым, полезным и вкусным рецептом, приготовить свой самый любимый напиток и насладиться им в хорошей компании, ну или наедине с собой. А еще сегодня отмечается День медсестер, Всемирный день хищных растений, День без домашних заданий и День встречи с белым рыцарем.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Как же я люблю эту песню группы Блонди. Все, отправляю тостер Дебора Харри в качестве моего личного респекта. Шутка. Так, друзья, читаю еще несколько сообщений, которые пришли сегодня в рубрику «Позитив» в нашем утреннем экспрессе. И по итогам, да, отправляется тостер. Доброе утро, Ретро-ФМ. Мы, как всегда, в это время завтракаем под любимую музыку нашего любимого Ретро-ФМ. Муж делает завтрак, я кормлю собачку маленькую. Ее зовут Ника. Каждый день на позитиве. Всем хорошего дня и настроения из Севастополя от Ксении, я так понимаю. Маруся пишет: доброе утро всем. Совсем недавно, ну как недавно, позавчера отметила свой юбилей. 5-0. Ресторан с друзьями отложила в сторону, а поехала в деревню к родителям поддержать моих родненьких мамулю и папулю, к производителям, так сказать, когда еще представится возможность всем побыть в кругу семьи, как в детстве. Приехал брат один без семьи, приехала сестра. Так мило посидели, вкусно поели, вспоминали, как жили, как чудили. Вот, действительно, семейные встречи, они для этого и нужны. Марина пишет: ура, доброе утро, наконец-то потеплело, закончился дождь, можно заняться фитнесом на огороде. Ха-ха-ха, Марина из Лермонтова, да вы шутница, знаете толк в развлечениях. Так, пишет Ольга: привет, мне сегодня 40 лет исполнилось. На работе сказали покушать тортик, и чтоб духу моего не было. Привет из Севастополя тоже. Смотрите, какой у нас сегодня позитивный Севастополь-то, а? Так, добрый день, любимая Ретро-ФМ, пишет Ирина. Слушаю вас на работе, и каждая песня как билет в юность. Спасибо за атмосферу. Хочу передать привет своим коллегам из 4-й поликлиники. Они тоже вас слушают. Даже умудрились выиграть соковыжималку. Хочу пожелать всем отличного настроения. Пусть этот день будет таким же светлым, как ваши хиты. Привет из Красноярска, передает нам Полухина Ирина. Так, друзья, что еще? Еще вот есть сообщение

0: Погода хмурая, серая, а горожане готовятся к празднику. Чистят, подметают и моют остановки. А еще распускаются тюльпанчики и нарциссики. Так красиво и мило, и позитивно. Всем здоровья, любви, мира и добра желает Светлана с Сахалина. Огромное спасибо, друзья, вам за все сообщения, которые вы прислали сегодня в рубрику «Позитив». Тостер отправится, знаете, куда? Отправится он Александру, который сегодня отмечает день рождения. Александру из Тюмени, то есть в далекую Тюмень. Я понимаю, что Сахалин еще дальше, но в Тюмень сегодня отправится тостер. Александру, который отмечает день рождения, отправится в парк вместе с тостером. Александр, с днем рождения, мои поздравления, выходите на связь.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле. 250-470.
4: Thank you.

0: тут товарищ лирический герой не планирует прощаться, а я, Андрей Мореев, все-таки попрощаюсь, друзья. Слаб человек, не могу оставаться дольше. Встретимся уже на выходных. 6.56, нет, 55 в столице. Я оставляю вас в надежных руках утреннего шоу «Первая смена». Саша и Рита уже здесь. Скоро скажут вам доброго утра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте, друзья.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
1: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле. 250-470.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучшие среды от первой смены. Ну и давайте новость послушаем. Вадим Рипман тут как тут. Доброе утро.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в многоквартирном жилом доме в дагестанском Хасавюрте произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Из здания эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Вступил в силу режим тишины со стороны Украины, о котором говорил Владимир Зеленский. Напомню, Россия в соответствии с решением Верховного главнокомандующего объявила о перемирии 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В Минобороны России рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру. Ранее, напомню, Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим тишины, начиная с полуночи 6 мая, и что с этого часа ВСУ будут действовать зеркально. Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет ненадолго приостановлен, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что все цели операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты, а сама она завершена. Несколько дней назад Трамп заявлял, что Штаты будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе. Президент США назвал это операцией «Свобода» и гуманитарной миссией по спасению моряков, страдающих от нехватки продовольствия и прочих сложностей. Свыше 300 человек собрались в российском посольстве в Токио, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Мероприятие объединило живущих в Японии россиян, жителей Токио и соседних префектур, которые изъявили желание почтить память героев Великой Отечественной войны. В акции принимают участие глава дипломатической миссии России в Японии Николай Ноздрев, который выступит перед собравшимися, а также китайский посол в Токио и дипломаты из других стран. Ну и последнее. 73-летняя жительница Курска выдала себя за 29-летнюю женщину на сайте знакомств. И теперь ей грозит до 6 лет тюрьмы. Женщина зарегистрировалась в приложении, но вместо своих фото разместила снимки молодой соседки, которая, кстати, об этом не знала. На объявление откликнулся 41-летний мужчина, между ними завязалась переписка. Когда же поклонник попросил прислать интимное фото, пенсионерка скачала из интернета подходящий кадр, как сообщается, отправила его мужчине. Обман раскрыл. Снимок попал в руки правоохранителей. Пенсионерке предъявлено обвинение в незаконном распространении материалов для взрослых и грозит до 6 лет лишения свободы. Еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!
2: Саша и Рита в утреннем шоу. На Ретро-ФМ.
0: Три минуты восьмого. Доброе утро.
3: Доброе, немножко.
0: Ну, такое сразу, тревожное, немножко тревожное. Да. Так что, ребятки, поосторожнее с сайтами знакомств. Вот это вот твое поздравление ведущих Ретро-ФМ в нашей группе, в переписке. Да, вот, ты все-таки тоже поаккуратнее, Рит, наверное, почистить историю.
3: Попробую, получится, если...
0: Да, поздравление, конечно, было приятное, вот, но все-таки надо быть аккуратнее в современное время. Обратный отчет у нас будет совсем скоро. Сиси Кетч в начале часа. Ой, да все, как мы любим. Погнали.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: зміні.
1: Так, ребята, сегодня 6 мая, среда. Звезды советуют быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
2: Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберите терпение.
1: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинно, и они могут ошибаться.
2: Близнецы, обсуждение страха воспринимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
1: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
2: Львы, возможно. Сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче.
1: Девы, вы сможете справиться с трудностями дня благодаря спокойному следованию своим планам.
2: Весы, не верьте своим смутным предчувствиям, лучше просто спросить напрямую.
1: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте тексты и смягчите фразы.
2: Стрельцы, прислушивайтесь к своему чутью на денежки, однако проверяйте надежность своих идей.
1: Козероги, превратите азарт в стратегию. Смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
2: Водолей, это среда, неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
1: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
2: А давно такого не было, что в 7.07 мы желание загадывали еще и в среду, которая пятница маленькая. Давайте сделаем.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: столице 7.13. Саша, Арита, все на местах, все добрались. Добрались хорошо, комфортно, считаю. Сегодня
1: да,
0: хорошая дорога была.
1: Хороший водитель с утра приехал, значит, машинку подогнал, я ему там 5 баллов поставила.
0: Но ожидание было, конечно, больше 3 минут.
1: Если
0: честно,
1: это
0: так, к слову, да, вот сегодня совершенно случайно, но первый раз в жизни мы добирались вместе.
1: Да, хороший водитель. В наших личных группках вот уже выложили видео, как мы едем.
0: Ну, вот эти разговорчики, да?
1: Сложно, сложно. Обычно я всегда сажусь и говорю, простите, пожалуйста, я всегда извиняюсь.
0: Тишина, да, хочется.
1: Говорю, можно немножечко выключить музыку, ну и в солнечных очках сплю. Uh-huh. А тут пришлось разговаривать. Еще и коллег
0: слушать. А еще к нам иногда, да, Мариев присоединялся.
1: Да, да, да.
0: Да, любимый Ротрейф. Типа,
1: хорошая песня, да.
0: Вот такая у нас дорога была с 6 до 7. А у вас? Да. Ладно, у тебя еще 4
1: А что мы обсуждали? А я расскажу. 7.14 на данный момент. Мы обычно рассказываем что-нибудь про завтрак, потому что многие завтракают. А сейчас, ну, я убью сразу двух зайцев. И про относительно завтрак, и про тепло, которое
0: ну,
1: в Москве.
0: Ну, давай, охотница, двойной выстрел, давай.
1: Итак, пиво теперь официально работает как СПФ-крем.
0: Да, у тебя аж голос задрожал на слове «пиво», которое вредит вашему здоровью.
1: Точно.
0: Хорошо,
1: но лицу не факт.
0: Ага.
1: Короче, побочные продукты пивоварения с хмелем блокируют вот эти ультрафиолетовые лучи и защищают кожу от ожогов. В эксперименте добавление хмеля подняло защиту обычного крема, значит, с 30 до, внимание, 175 SPF. Это что такое? Дайте мне SPF 175, пожалуйста. Плюс снизило воспаление и ускорило восстановление кожи. В общем, химики уже смотрят на хмель, как на особу для не очень дорогих солнцезащитных средств.
0: В принципе, раньше чем там, кефиром, да, ряженым, пантеровым.
1: Но это после,
0: там,
1: это после, если
0: да.
1: обгорел
0: а
1: уже.
0: А здесь сразу выходишь, полил себя так,
1: вот
0: да, вот с затылочка прям, чтобы все стекало, да. И потом, хоп, ты в безопасности.
1: Смотришь на человека, который на улице пивом поливаешь, ты так он просто за здоровьем следит,
0: Михаил,
1: за кожей.
0: Ну что ж ты продукт переводишь, а ничего ты не понимаешь.
1: Смотри, какая нежная.
2: На Ретро-ФМ.
3: This is the story of my baker.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, знаете, что еще 6 мая, ну, я не знаю, отмечают или чему следует? Это день без домашних заданий. Вообще, домашнее задание — словосочетание, которое немножечко так сразу начинает волновать.
2: Да.
1: Вот говорят вообще, что когда ты-то педагог придумал домашку как наказание для своих учеников. Ну, как-то так понравилось, знаешь, так пошло.
2: Педагогу?
1: Стало традицией, да, смотри, ой, мои сразу успевать лучше стали. Угу. И началось. Да, но, наверное, тоже зависит от того, сколько домашних заданий, да, насколько много, какие они бывают. Бывают творческие. Вот, например, есть история, как в Европе задали собрать мешок мусора в парке и прислать фотоподтверждение.
2: О,
1: то есть селфи сделать
2: с мусором.
1: Современно, ну и, в общем, полезно, да, для всех. Либо задание для дегустатора. Вот учитель химии, когда задал испечь торт, ну и описать все химические процессы, которые происходили в духовке. И потом обязательное поедание, лабораторная
2: работа.
1: Вот здесь бы я тоже, да, присоединился. Да, ну или...
2: Обычно бывают домашние задания, знаешь, когда у нас были на труде, давай, как
1: да, брать. Да, на трудах.
2: На трудах, да. А, и мне, за меня всегда это делали, потому что, ну, так вышло, что, ну, вот как родился человечек, сказали, о, так он у вас, она криворукенькая, она не готовит, не шить не будет.
1: Я
2: знаете?
1: Почти услышал слово сколиоз у тебя,
2: да,
1: в речи.
2: И это вот мне там, знаешь, когда давали на трудах, как-то что-то вышивать.
1: На уроке труд.
2: Вот мне бабушка, значит, делала, что-то она там шила мне, сейчас, что девочки шили, в общем, это все шила бабушка. Если готовить, тут мама подключалась, а если листья собирать, тут уже это я могу. Тут руки выворачиваются. В общем, домашнее задание — слово такое нервное.
1: Да, но если какое-то прикольное придумать домашнее задание, возможно, оно будет даже вдохновляющим.
2: Да.
1: Вот давайте сегодня попробуем придумать себе действительно вот такое светлое и вдохновляющее домашнее задание, ну, которое, по крайней мере, больше пользы принесет. Там, не знаю, отдыхать
2: побольше,
1: дольше.
2: Побольше, высыпаться.
1: Да, не нервничать. Разобрать балкон, может быть. Но это тоже всегда такой кайф, когда вот уже все сделано.
2: Да.
1: Ты заходишь, чистота, дышится легко.
2: Убраться
1: и выглядит красиво. Конечно, да-да-да. До чего руки не доходят, да? Вот есть такое дело, когда ты все время откладываешь, и даже не понимаешь, насколько ты будешь счастлив, когда ты это сделаешь.
2: Резину поменять наверняка кто-то еще не успел.
1: Ну, кстати, да, многие боялись, да, все, снегов вроде как не будет, да, хотя в том году, когда на 9 еще мая, там, помню, снежочек
2: я
1: был,
2: знаю,
1: неожиданно.
2: Разобрать шкаф, например. Выкинуть лишнюю одежду — это вообще уровень бог, если вы это сделаете.
1: Ну, это да,
2: очень
1: это
2: сложно.
1: Надо постепенно к этому делать.
2: Да,
1: уже такие,
2: да,
1: задачи,
2: да, да,
1: со звездочкой и испытания.
2: Да, ну что, друзья, давайте сегодня придумывать домашнее задание на будущее, рассказывать нам о нем. Обязательно в группах у нас есть первая смена, везде, во всех соцсетях,
1: да,
2: в Максе есть.
1: Ну и вообще можно немного поностальгировать, может быть, у вас в жизни, да, еще там в школьные времена, может, в университетские, да, случались необычные, какие-то креативные, прикольные домашние задания, вот с которыми связаны интересные истории. Этим тоже можно делиться в наших соцсетях, а мы чуть позже обязательно их все внимательно разберем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
10: Кроме «Ленты эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
11: В «Ленту».
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Ретро-ФМ.

0: Ведь длина лета зависит не от количества дней, а от того, насколько плотными будут эти дни, насколько насыщенными, насколько интересными.
1: И вот эти вот от 18 до 28 июля дни могут воспоминания оставить вам, друзья, на все лето, когда мы пойдем в круиз в Грецию, зайдем в Стамбул вместе с Астория Гранде, нашими победителями и нашими артистами.
0: Да, напоминаем, что с нами по морям пойдут группа «Плазма», группа «Вирус», Саша Айвазов. Да, группа «Лицей» с нами тоже будет развлекать и развлекаться.
1: Ну что, друзья, ожидаем очень скоро круиз Red FM.
0: А новостей даже ждать не придется. Вот они уже с Вадимом Рибманом.
2: Да, я здесь с ними. Доброе утро. Итак, Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных. Министерство предлагает ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе в Госдуме. Сейчас в основном, напомню, право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину, зарегистрированную на одного из родителей в многодетной семье. Окончательное решение, правда, принимают региональные власти. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за регистрации случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Ведомство направило в адрес администрации МГУ предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Ранее, напомню, был выявлен случай кори у сотрудника МГУ. В Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия атаки украинских беспилотников. В ночь на 28 апреля их фрагменты упали на территории нефтекомплекса. Начался пожар, огонь перекинулся на двухэтажный дом. Из резервуара произошел выброс нефтепродуктов. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жители рядом с очагом возгорания эвакуировали. Сейчас, по данным оперштаба Краснодарского края, уборка на побережье завершили на 4 из 6 участков. Загрязненный грунт еще вывозят. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто водит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Новая эпоха в истории культуры, похоже, началась во Франции. На сцене Королевской оперы Версальского замка состоялась премьера пьесы под названием «Астролог» или «Ложные предзнаменования». Она создана искусственным интеллектом в духе работ Мольера, знаменитого драматурга 17 века. Нейросеть почти 3 года обучалась на его произведениях, текстах из личной библиотеки и исторических документах, чтобы воспроизвести язык и юмор. И, судя по реакции зала, работой Нейра Мольера публика осталась довольна. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Вы когда-нибудь зарабатывали смарт-часы за 30 секунд? У вас будет такая возможность. В нашей игре «Обратный отчет» есть 3 раунда по 10 секунд. И если вы с ними справляетесь успешно, то получаете наш классный подарок. Кстати, за 2 раунда мы тоже вручаем поощрительный приз. Это фирменная футболка «Трет-Рейха».
1: 23-24-88-3, код Москвы, 4.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Сегодня проверку обратным отсчетом будет проходить Александр из Тюмени. Здравствуйте, Александр.
2: Не оставляйте сумки открытыми.
3: Здравствуйте.
1: И, пожалуйста, не оставляйте сумки открытыми.
4: Это очень важно.
1: Или о чем вас там предупреждают. Так, Александр, вы там не сильно заняты? Нормально, поиграть получится?
2: Конечно.
4: А вы где сейчас? Просто уже интересно.
1: Если это не секретное место.
2: Нет, это не секретное место. За рулем.
1: Самое главное, под контролем и безопасно. Александр, а у нас на кону смарт-часы. Это если три раунда успешно пройдете. Также есть поощрительный приз, фирменная футболка. По 10 секунд дается на каждое задание. После фразы «обратный отчет пошел», нужно быстро отвечать. Примерно понятно?
2: Понятно, каждый день слушаем.
1: Прекрасно.
4: Ну, давайте тогда сразу к делу.
1: Давайте.
4: Назовите трех любых поэтов. Обратный отчет пошел.
2: Пушкин, Лермонтов, Достоевский.
1: Так, а если не Достоевский, а от писателей к поэтам поближе все-таки?
2: Пушкин, Лермонтов.
1: Ну, давайте кого-то еще добавим для того, чтобы продолжить наш разговор. Александр. Ну, 3-2-1. И, судя по всему, ни Есенин, ни Тютчев ситуацию уже не спасут.
2: Да. Что-то как-то с поэтами неожиданно получилось.
1: Да. Ну что, это было неожиданно. Но по правилам игры, да, если первый раунд задания не прошли, значит, второго раунда у нас сегодня не будет.
4: Ну давайте хоть, я не знаю, мы, конечно, не Филичита, но привет, что передать.
1: Да, давайте,
4: хоть
1: давайте. На позитивчике
4: какой-то подарок, чтобы у вас был.
2: Привет, только если вам, ребята. Дозвонился, это уже победа.
1: А вы еще дозвонитесь, Александр.
4: Мы вас будем ждать.
1: А то как-то, знаете, есть легкая недосказанность как будто в этом разговоре. Поэтому заходите еще на огонек. И в следующий раз обязательно уйдете от нас с подарками. Ну, а мы продолжим. У нас Аква на очереди.
0: Обратный отчет.

0: на Ретро-ФМ.
1: Сегодня день без домашних заданий. Мы вспоминаем самые интересные и обычные домашки. Ну и, в принципе, даем себе на будущее какие-то вдохновляющие, легкие, интересные, необычные домашние задания. Вот Александр делится мнением. Не стану ничего особо думать о планах, но в прошлом, отдыхая месяц в лагере «Орленок» в учебное время, чтобы не отстать от школьной программы, мы ходили там на уроки, спланированные, как, наверное, по Ленину, без домашних заданий. Было действительно комфортно совмещать приятное с полезным. В итоге чувствовалось, приехал не только отдохнувшим, но и с опережением текущего школьного курса по программе так. Нескольких предметов.
2: Далее мне пишет Джаджа Коля.
1: Да.
2: Тот самый, который в моем телеграм-канале на наш Саше сегодняшний. У нас было такое домашнее задание. Саша за мной сегодня заехал. То, что не понятно. Ну, то ли он просто хотел весело поболтать, знаешь. Об этом тоже люди пишут. Так здорово вдвоем едете. Я думаю, да.
1: Да, то ли с интернетом в Москве проблемы. Да, это так, да. Если что, на всякий
2: и
1: случай.
2: И вот Джаджа Коля написал, и тут она его достала. Что-то в этом роде. Да, так и было. Зато оценочку хорошую поставил. Теперь водитель будет на расхват. Он пишет, выиграть в лотерею, ну и там что-то, миллиарды миллионов рублей. Вот такое себе дает он домашнее задание.
1: Ну, неплохо. Визуализацию направил. Вселенная услышала и как-нибудь будет осуществлять. Ребят, да. Пишите свои сообщения в разных соцсетях. Мы везде найдем, обязательно их разберем.
2: Мы вас везде найдем.
1: Да, ну и расскажем интересные вообще случаи, необычные про домашние задания. Совсем скоро на Ретро-ФМ.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУС «Застрой ресурс Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Уникум Пласт делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в Уникум Пласт. Подробности по телефону 71 79 73. Тула, Алексинское шоссе 6.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле. 250-470.

0: Столица уже 8, бодрейшие солнечные среды. Всем, кто уже открыл глаза и включил Ретро-ФМ. У нас первая смена новости, у нас Вадим Ривман.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили создать в России алиментный фонд. Из него государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Авторы инициативы отмечают, что сначала важно без задержек погасить долги, а уж потом разбираться с неплательщиками, разыскивать их, проверять доходы, взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило матерям, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться, искать нерадивых отцов, подчеркнули парламентарии. Мир столкнулся с наиболее серьезным энергетическим кризисом в истории на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен. Он добавил, что с начала ближневосточного конфликта страны ЕС уже заплатили на 30 миллиардов евро больше за энергоносители. В связи с этим ЕС готовится к дефициту топлива. Брюссель наращивает резервы и рассматривает чрезвычайные меры по распределению энергоресурсов. Рок-группа Rolling Stones официально объявила о скором выпуске своего 25-го студийного альбома. Релиз запланирован на 10 июля. В пластинку войдут 14 музыкальных композиций. Накануне был представлен первый сингл с грядущей работы, трек под названием «In the Stars». Запись альбома прошла в рекордно короткие сроки. Весь процесс занял меньше месяца. В создании альбома участвовали такие музыканты, как Пол Маккартни, Роберт Смит, вокалист и лидер группы Q, а также Чад Смит, барабанщик из рок-группы Red Hot Chili Peppers. Знаменитому голливудскому актеру Джорджу Клуни сегодня исполняется 65. Широкую известность он получил после выходов на экраны телесериала «Скорая помощь». Также все прекрасно помнят Клуни в фильмах «11 друзей Оушена», «Невыносимая жестокость», «От заката до рассвета», «Идеальный шторм». Джордж Клуни – обладатель «Оскара» и нескольких «Золотых глобусов». Помимо киноролей, Клуни известен своими работами в качестве продюсера, сценариста и режиссера. Ну и последнее. В Японии начал работу спа-салон для плюшевых игрушек. Эти салоны предлагают услуги по чистке и уходу за изделиями. Так желающие могут заказать стирку, замену набивки и изношенных деталей. Для игрушки создают комфортные условия. Могут провести массаж или сеанс ароматерапии. Владельцу отправляют фотоотчет или организуют видеонаблюдение в режиме онлайн. Услуга соответствует традициям японской культуры, когда к дорогим сердцу вещам относятся с заботой и уважением. Кроме того, плюшевые изделия очень востребованы среди зумеров в Японии. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: Доброе утро, 3 минуты 9-го.
3: Здрасте, здрасте.
0: Мы говорили уже о том, что игрушки отправляют в туры, путешествия, ага. Да, вот в Японии в том числе. Теперь открылись спа-салоны. Я так чувствую, скоро уже сезон свадеб пойдет для игрушек.
3: Ой, нормально. Там парой поработать можно. Отработать, да,
0: да, почему
3: что.
0: Бы и нет. А если игрушки хорошие и все по любви, почему? Мы согласны.
3: Если что, 8-9-2-6. Сделаем скидочку небольшую для вас у маленького рыженького свиненка.
0: А в ближайшее время сделаем для вас нейрохи, так что не пропустите на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: А сегодня уже 6 мая, среда. Звезды советуют быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
2: Овны, ваше желание действовать быстро может наткнуться на бюрократию. Наберите терпение.
1: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истина, и они могут ошибаться.
2: Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
1: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
2: Львы. И, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче.
1: Девы, вы сможете справиться с трудностями дня благодаря спокойному следованию своим планам.
2: Весы, не верьте своим смутным предчувствиям, лучше просто спросить напрямую.
1: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы.
2: Стрельцы, прислушивайтесь к своему чутью на деньги, однако перепроверяйте надежность своих идей.
1: Козероги, превратите азарт в стратегию. Смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
2: Водолей, среда неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
1: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
2: Ну и давайте проснемся сегодня в настроении таком ух.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.12, и все-таки иногда в нашей жизни случается настоящее кино. Помнишь сюжет «Ирония судьбы», да?
1: Как?
0: Ну, там Женя Лукашин, да, приключался. Да. А вот тут москвичка перепутала квартиру и уснула в чужой кровати после майских.
1: Опа!
0: Да, после майских шашлыков. А говорили, предупреждали, что шашлык может быть вреден для здоровья.
1: Да что вы меня будете?
0: Хозяйка обнаружила незнакомку, услышав шорохи в соседней комнате, да. Разбудила гостью. Узнала, что та просто отмечала 1 мая, понимаешь ли. Ну, ошиблась этажом. Решила поспать. Кто никто не говорит, происходили ли эти действия в Ленинграде, на улице строителей или нет. Но, возможно, в ее жизни совсем скоро появится некий Женя.
1: А я знаю, кто виноват. Это вообще не москвичка. Знаешь, вот эти однотипные дома, которые сейчас строят.
0: Конечно.
1: Ты вообще не знаешь, на каком ты этаже.
0: Никакого
1: дизайна.
0: Одинаковые лифты.
1: И ключ мог подойти.
0: Вообще-то да. А все почему? Потому что есть у нас такая традиция с девочками. Каждую пятницу мы ходим
1: мая.
0: В СПА.
1: Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день без домашних заданий. Мы обсуждаем, у кого какие были самые неожиданные, самые интересные, может быть, вдохновляющие. Может быть, у вас преподаватели были, которые давали не просто, знаете, домашку, а вот что-то необычное выполнить, может быть, принести какую-то подделку яркую, которую вы запомнили на всю жизнь. Ну, или был какой-то случай, который запомнился вам надолго. Поделитесь этим в наших социальных сетях. Ну, и придумываем еще заодно себе домашнее задание. Оригинальное, вдохновляющее на ближайшее время, можно на конкретно сегодняшний день. Здравствуйте, дала бы себе домашнее задание искупаться в жару. Вот в таком фонтане, дело за погодой, и тут прям фонтан сразу приложили. Фонтан одобряем, да, ну, там уж смотрите сами, а то, может, и полиция вас оттуда попросит потом.
2: Так, значит, Тимур нам пишет, присылает фотографию своей маленькой кошечки, такой вкусненькой. Пишет, первая смена, знакомьтесь, моя кошка Буся. Вот это чудо, каждый раз, когда я ухожу на работу, придумывают мне всякие разные задания. Когда прихожу домой, мне приходится выполнять ее квест, убрать плед с кровати в прихожую, поправить шторы, на место, много других интересных заданий. Видео прилагаю. Всем отличного настроения, хорошего дня. Тимур из ИКВ. И Тимур, еще раз спасибо за подарок от всего коллектива.
1: Вот Дмитрий здесь не определится. Я придумал себе домашнее задание, не делать домашнее задание. Теперь не могу понять, делать мне его или не делать. Дмитрий, здесь решать только вам. Людмила пишет, доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Планирую на 9 мая наслаждаться ежегодным парадом, который у нас проходит в Барнауле на площади Советов. Также кайфовать от майского солнышко и ароматов цветущих деревьев. Вот хочется еще погоды всем пожелать. Классно, чтобы все цвело.
2: Марина нам пишет, как будто для всех домашнее задание. Меньше заморачиваться, меньше накручивать себя, меньше работать, больше получать деньжат. Привет из солнечного Забайкалья, город Чита. Ой, Марин, вашими словами всем бы нам.
1: Ну, тут слова Куджава сразу вспоминаются. Прям целая песня. Давайте вот восклицать друг другом, восхищаться. Светлая, добрая песня с отличным настроем по отношению к людям.
2: У Елены есть прекрасная настрой. Тоже мне очень нравится. Я хотел бы принять в этом задании непосредственное участие. Провести чемпионат по лежанию на диване и победить в нем.
1: Неплохо. И самое главное, амбициозно. Да. Ждем ваших новых сообщений, ребят. Есть группа Расмина ВКонтакте. Можно в Максе писать, где кому как.
2: У нас
1: удобнее.
2: Чего только нету.
1: Да. Главное, чтобы интернет у всех был.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Не, все равно эта неделя межмайская, межпраздничная воспринимается как-то иначе. Отдельное спасибо, конечно, солнцу, которое даже столицу радует в эти дни. Поэтому о работе не думаю, о чем думаю.
1: Ты поэтому сегодня за мной заехал?
0: Да.
1: А что, погнали?
0: Напоминаю, в Москве сюрпризы с интернетами, навигаторами. И, в общем, мы вот так подстраховались. Решили, что будет интересно поболтать еще до эфира.
1: Конечно же.
0: Но нет.
1: После, кстати, тоже планируем. Вот, не факт, конечно. Короче, но если мне станет одиноко, я обращусь к технологиям, опять же. Наконец-таки, ребята, придумали робота для борьбы с одиночеством. Мне нравится его название. Фамильяр. Это домашний робот-компаньон, созданный не для помощи по дому, а для решения куда более глобальной проблемы одиночества. Должен стать эмоциональным спутником. О помощи я рассказывала, я смотрела сериал про вампиров, очень смешной, очень 18+. И там как раз у них у каждого был фамильяр. Это тот человек, который выполнял все их желания за то, что один раз они должны его куснуть, и потом он тоже становится бессмертным.
2: Чудесно.
1: Очень смешно. Что мы делали в тени? Друзья, строго 18+. Много нецензурной лексики. Смешно невероятно. В общем, это тоже фамильяр. Напоминает такого небольшого питомца. У него мягкое покрытие, реагирует на прикосновение. Он пушистенький, умеет видеть, слышать, анализировать голос, интонацию. Короче, встречает у дверей, как песик.
2: Скоро мы начнем гладить чатик.
1: Единственная проблема. Вот ты помнишь, где твой тамагочи?
2: Нет.
1: Но он же точно умер.
2: Не надо так говорить. Я до сих пор верю, мой внутренний живет, что он где-то живет, сыт и ходит все, куда надо ходить вовремя.
1: Я тоже верю. Я только в 30+ узнала, что мои попугайчики не улетели в теплую страну, как папа сказал.
2: А тот суп вкусный был, да, оказывается. Вон из кого. Не фамильяр, а сам лично. Вадим Ривман рассказывает новости.
3: Да, с новостями здесь доброе утро. Итак, камчатские спасатели выехали к лавине, накрывшей Вилючинский перевал. Снежная лавина обрушилась на трассу минувшей ночью. Дорога полностью блокирована. Предупреждение об угрозе схода лавин в горных районах Камчатки было объявлено ранее. Оно действует до 8 мая. Спасатели предупреждают жителей Камчатки и туристов, что сейчас находиться в горах и у подножия вулканов опасно для жизни. Экстренное предупреждение о возможности схода лавин также объявлено на четверг и пятницу в центральной части Сахалина. Дежурные средства ПВО за вечер и ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем. По данным Минобороны, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской областями, над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое 5 человек погибли в результате атаки беспилотников. В Севастополе примерно в это же время сбили 12 украинских дронов. Стрельба произошла в одной из школ Бразилии. Как сообщили в полиции, 13-летний ученик принес в школу пистолет своего отчима и открыл огонь, убив двух сотрудниц и ранив еще 5 человек. Школьника задержали, как и его отчима, которому принадлежало оружие. Также в полиции предполагают, что некоторые ученики знали о принесенном в школу пистолете, их допрашивают и могут обвинить в соучастии. По меньшей мере 8 человек стали жертвами пожара в торговом центре иранского города Шахрияр, который находится в 30 километрах от Тегерана. Сейчас пожар потушен. Подтверждена гибель 8 человек, 36 пострадали. Число погибших может измениться. На месте происшествия продолжают работать пожарные. Они разбирают сгоревшие конструкции. Причины трагического происшествия установят специалисты. Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов России через госуслуги. При этом традиционные методы подачи тоже сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Так, 8.38 на московских часах. У нас нейрохит, ребята. Все, больше времени на разминку нет. Связки разогревать нельзя, пора их включать.
1: Я придумала песню, почему она раньше не приходила мне в голову? Нейрохит, только свистни, он появится.
0: Нейрохит,
1: ну-ка, от винта.
0: Так тоже можно, да, для тех, кто особенно мультфильмы помнит. Ну что, давайте дозвонимся.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700. Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей.

0: встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Теманове. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Кадастровый инженер.
2: Да!
1: Проектировщик.
2: Да!
1: Геодезист.
2: Да!
1: Тулземпроект.
2: Да!
3: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
4: Телефон рекламной службы Ретро FM в Туле 250 470.

0: В битву за беспроводные наушники вступает Сергей из Архангельска. Здравствуйте, Сергей.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: У вас сейчас будет музыкальное задание. Скажите, а вы вот в школьные времена любили домашние задания выполнять? Вообще делали их?
1: Ну, приходилось.
2: Как и всем нам.
0: Да, мы-то все были вынуждены. Ну, а есть такой, который, вот не знаю, доставлял удовольствие или, ну, хотя бы нормально пойдет?
1: Предмет?
0: Да.
1: Имейте в виду, да. Ну, черчение, да. Черчение был любимым.
0: Ну, это, наверное, редкий талант, можно так сказать. Да, вы молодец, Сергей. Ну, давайте молодцом и в нашей музыкальной игре будем. Если с первой подсказки угадаете, то как раз-таки наушники беспроводные достанутся. Со второй подсказки можно получить годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. Вы как? Готовы?
1: Готов. Давайте попробуем.
0: Да давайте, с удовольствием. Слушаем. Первый нейрохит.

0: карнавал стала мужиком, да? Ну что, Сергей, вот здесь мужчина поет.
1: Давай так.
0: Проверенный
1: мужчина,
0: временем.
1: Проверенный временем и красотой.
2: Ну, который всегда, наверное, будет вечно молодым и
1: вечно
2: красивым.
1: Вечно молодым и красивым.
0: И мы не про Дмитрия Харатьяна сейчас, давайте так, да, он не один такой стране. Ну, кого-нибудь можете привести в пример, если песню не вспомнили. Какого-нибудь красавчика.
3: Может быть, это Пресняков Дмитрий?
0: Ой, хорошая версия.
1: Близенько,
0: достойнейший артист. Но не
1: но
0: он.
1: Послаще.
0: Не он. Да, вот еще чуть-чуть.
1: Подсластить немножечко.
0: Да, более мягкая красота, наверное, так. Ладно,
1: давайте
0: раз первым не попали, давайте вторую подсказку.

0: Ты не прячь улыбку. Ну, четко было слышно. Кто там просил не прятать улыбку? Ну, от такого.
1: Если честно, без вариантов.
0: Попробуй, наверное.
2: Ну, давайте, вы кого назвали первый раз?
0: Пресняков был, а я Харатьян, кстати, вспоминал.
2: Харатьяну вспоминали, имя хорошее у него.
0: Да. Ну, если сходу сейчас
1: возьмите. Дмитрий Маликов.
0: Дмитрий Маликов.
3: Ну, с чего вы взяли, даже не понимала.
2: И замолчала. А давайте послушаем.
0: Оригинал?
2: Оригинал, yeah, thank you. Не прячу улыбку, наше счастье сытка. Стоит
0: оглянуться, больше не вернуться. Сергей, победа. Герой российского музыкального сервис. Случилось,
1: спасибо.
0: Свершилось, сбылось. Да, Архангельску привет, оставайтесь на связи. И давайте все-таки послушаем оригинал. Он намного круче, чем то, что сделал нам нейросеть.

0: Hollywood продолжает заряжать танцевальным настроением нас с утра пораньше. В эту среду, 6 мая, на календаре работать до праздников осталось совсем немного. Вот, а у нас что впереди?
1: А у нас вообще день без домашних заданий. Вообще никакой работы. Поэтому, друзья, придумайте себе домашнее задание на будущее. Напишите нам во всех соцсетях, типа, себе задание. Сегодня я нервничаю, кайфую, отдыхаю. А мы с удовольствием прочитаем.
0: Да, и с удовольствием расскажу новости спорта. Там есть что обсудить.
2: Реклама. Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина! Овощи и фрукты дешево покупай на рынке Каравай. Овощной рынок Каравай. Новомосковское шоссе 8.
5: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: Доброго, ребята. 9:00. Столица. Пора просыпаться под любимые хиты. Это вам говорит первая смена. Что нам расскажет Вадим Ривман? Новости слушаем.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести новые выплаты для бюджетников. Депутаты направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Речь идет о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от минимального размера оплаты труда. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу и на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России необходимо больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на республику. Удары отражали силы ПВО. При ударе дронов по Джанкою погибли 5 человек. Джанкой – это один из ключевых транспортных узлов на севере Крыма. Через город проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие полуостров с материковой частью. Параллельно атака беспилотников шла и на Севастополь. Рост мировых цен на фисташки отразится и на российском рынке. Как пишет газета «Ру», резкого ценового шока не ожидается. Подорожание будет постепенным и неравномерным. Сильнее всего изменения затронет очищенные фисташки, фисташковую пасту и сырье для кондитеров. По данным на апрель этого года, экспорт фисташек из Ирана снизился на 30% по сравнению с прошлым годом. Это связано со слабым урожаем, сокращением доступных запасов, логистическими ограничениями, ну и, конечно, геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или в семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на проведенное исследование. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки все-таки вместе с партнером в равной степени. Несмотря на то, что мужчины, по их словам, активнее участвуют в подготовке поездок, 60% женщин все-таки хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск. Ну и последнее. В Японии изобрели ложку, которая делает пресную еду более соленой. Устройство использует слабый электрический ток, имитирующий ионы натрия, и усиливает соленый вкус пищи. Ложка состоит из двух частей: съемная ручка и отсек с батареей. Ток проходит через металлическую часть. Устройство имеет 3 режима, каждый из которых увеличивает ощущение солености пищи. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Да, это мы, Саша и Рита, которые активно вас призывают проголосовать. Да, мы постоянно в соцсетях накануне игры «Особые мнения» предлагаем какой-то опрос с вариантами ответа. И прямо сейчас мы опубликуем вопрос, который будет касаться вашего отдыха. Оставьте обязательно свой голос, а уже минут через 40, а может быть даже быстрее, возможно, именно у вас будет возможность выиграть умную колонку.
1: Ой, как все рассказал, хорошо.
2: На Ретро-ФМ.

0: смене. На Ретро-ФМ. Внимание, гороскоп на среду, 6 мая. Звезды советуют быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
1: Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберите терпение.
0: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинное, они могут ошибаться.
1: Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
0: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
1: Львы, возможно. Возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ним легче.
0: Девы, вы можете справиться с трудностями дня благодаря спокойному исследованию своим планам.
1: Весы, не верить своим смутным предчувствиям, лучше просто спросить напрямую.
0: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы.
1: Стрельцы, прислушивайтесь к своему чутью на деньги, однако проверяйте надежность своих идей.
0: Козероги, превратите азарт в стратегию, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
1: Водолей, это среда, неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
0: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: А вот на спорт можно, он у нас будет через несколько минут.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! Первой смене.
1: Доброго спортивного утра. Давайте с хоккея начнем. Здесь по-быстренькому. Кубок Стэнли. Колорадо повел 2-0 в серии с Миннесотой, выиграв второй матч со счетом 5-2. Нечушкин забил первый гол в текущем плей-офф. Пустые ворота из своей зоны. Капризов забросил третью шайбу в розыгрыше. Ну и теперь давайте к футболу. Лондонский Арсенал вышел в финал Лиги Чемпионов, обыграв Атлетико. В ответном матче, благодаря голу Сака, 1-0. Канониры сыграют в решающем матче уже во второй раз в своей истории. Ну и впервые с 2006-го. Атлетико остался без трофеев. Пятый сезон подряд. Ну а Гризман завершает карьеру в Испании без титулов Ла Лиги и Лиги Чемпионов. Второй финалист определится сегодня в матче между Баварией и ПСЖ в 22:00. А чем же заняться с 8 вечера до 10, спросите вы? Есть достойный ответ. Будем смотреть дерби всея Руси Спартак-ЦСКА. Да, это будет битва за выход в финал Кубка. Должно быть очень огненно. Ну и, соответственно, в параллельном турнире Краснодар и Динамо тоже поспорят. Кто же будет играть потом за кубок? Напомню, ЦСКА на днях уволил тренера Челестиния. Сейчас рассматривают бывшего тренера Динамо Шварца на замену. Также армейцы обсуждали с Локомотивом переход тренера Галактионова. Но к этой кандидатуре обратятся только в том случае, если не получится договориться с сильным иностранцем. Локомотив в ответ на инсайды заявил, что у Галактионова вообще-то действующий контракт на 3 года. Ну, посмотрим, как ситуация развернется. Еще говорят, у Мбаппе проблемы в Реале. Игроки Мадрида считают, что Килиан пользуется особым отношением. Форвард поругался с членом тренерского штаба Реала на тренировке. Представителям француза пришлось оправдываться из-за его поездки в Италию с девушкой. Тем временем Мбаппе тренируется индивидуально, чтобы восстановиться к матчу с Барселоной, который состоится уже в эти выходные. Все новости к этому часу, ребят. Новости спорта. Будем дальше держать вас в курсе. А сейчас насладимся хитом от Поли Мариа.
0: Физкульт, привет! Первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день без домашних заданий. Мы вообще обсуждаем, нужны они или нет. Были у вас какие-то, может быть, школьные годы необычные задания. Ну и пытаемся придумать себе творческие задания на сегодняшний день. Владимир пишет в группе «Развина ВКонтакте». Мое мнение такое. Домашние задания для школьников надо отменить. Дома надо заниматься совершенно другими делами. Ведь взрослые, придя домой с работы, занимаются кто чем хочет, а ребенок чем он хуже. Вот и мы решили тему отдыха тоже поднять. И у нас есть специальный опрос. Новый опрос, да, буквально недавно запустили. Как вы предпочитаете отдыхать? Шумно и весело, в тишине, во время работы или за чужой счет?
2: Хорошая,
1: вот такие версии.
2: Это мне нравится.
1: Да, да, да.
2: Жаль, через... не было еще, но давайте все загадаем желание.
1: Да, минут через 20 сыграем в особое мнение, но сначала нужно, чтобы вы проголосовали, поэтому не упустите такой шанс.
2: Пожалуйста, не упустите, голосуйте. Так, Джексон Логунов нам пишет. Всем привет, а я бы елку наконец-то разобрал. Хорошее домашнее задание в мае. А что нет? Угу. Красивенькая такая стоит. Никому
1: хорошо
2: не мешает.
1: Доброе утро, Лейла пишет. Домашнее задание — поехать в августе на море. Любимая Евпатория, жди нас. Буду стараться выполнить задание на 200%. Крым — это Греция и Турция, и Грузия в одном флаконе. Команда едет большая. Думаю, с домашним заданием справимся. Ну, Лейла, у вас, да, намечается очень яркая, горячая поездочка.
2: Дальше нам пишет Дарт Вейдер. Сам, не поверите. Доброе утро всем. Хочется научиться перекладывать ответственность на чат GPT и, наконец-то, разобрать балкон.
1: Отлично.
2: Привет, чатик. Разбери балкон. Где там стоят лыжи?
1: Да. Ребят, ну, присылайте свои сообщения. Мы в разных соцсетях есть. Специально, чтобы вам было удобно. Мы обязательно вернемся к этой теме. Да, ну и напоминаю, что можно проголосовать, чтобы потом мы вместе сыграли в особое мнение.
0: Между тем на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
12: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
13: Менсе.
12: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
13: Менсе.
12: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: «Лента» – поставщик шашлыка №1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
15: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска» панель за 2025 год.
13: «В ленте».
16: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше больше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
10: И включай интернет-потоки RetroFM.
3: 12+. Retro.

0: говорит всем здравствуйте, Саша, Рита. Вот скоро и Вадим с новостями подойдет. Кудрявый тоже на месте. Полный состав, сильнейший состав.
1: Рассказываю, какой состав чуть не вылетел. Вернее, он и не вылетел из Окленда в Сан-Диего. Авиарейс задержали, все просто. Один из пассажиров оказался роботом. Абсолютная правда.
0: Но билет на него купили, да?
1: Да, боюсь, что нам еще когда восстание начнется, мы же ждем его. Там сначала колонка, а потом и робот такой. А помните, вы меня на рейс не... Это потому, что я робот.
0: Думали, скажет, что я выпил, да? Или что?
1: Да.
0: Или, может, за то, что он ноги задрал на сиденье следующего
1: на
0: пассажира.
1: На самом деле, сидел робот-гуманоид по имени Бибоп.
0: Да.
1: Рост 1,22 м. Вес более 30 килограмм.
0: Ну, такой малыш, да-да-да.
1: Ну, такой вот подросток, я бы сказал, внушительный. Это серьезный робот. В общем, никто не понимал, что происходит. Потом оказалось, что для него купили билеты. Эйли Бен Абрахам. Но он оказался, да-да, сотрудником компании, которая специализируется на сдаче гуманоидов, роботов в аренду. Внимание, а сейчас, Саша, будет опасно. Для проведения мероприятий. Он наш хлебушек белый кушает, понимаешь? В общем, все оказалось просто. Да нет никаких вопросов. Да ты робот, да проводи мероприятие. Но зачем ты сел на неправильное место? Ты же как крупногабаритный предмет должен находиться у прохода, понимаешь? В общем, его пересадили и сказали показать батарейки.
0: Он жаловался, да-да-да, что коленки там не помещаются, нет?
1: Да,
0: требовал алкоголь на взлете, конфетку сосательную дали ему, чтобы не укачало.
1: Все нормально, он потом заснул и самолет полетел.
0: Ну все, гуманоид наш, проверку прошел, в следующий раз берем по полной. Десятого. Никакой гуманоид его не заменит. Вадим Риман, вживую.
2: Ну, пока нет, точно. Доброе утро, привет. Итак, отцам в России предложили давать дополнительный оплачиваемый двухнедельный отпуск при рождении ребенка. Такой законопроект поступил для обсуждения в трехстороннюю комиссию. Авторы инициативы отмечают, что практика предоставления дополнительных дней отдыха в первые дни после рождения ребенка распространена во многих странах. В России предлагается закрепить в Трудовом кодексе право на оплачиваемый дополнительный отпуск. В Забайкальском крае ликвидировали природный пожар на площади 8 тысяч гектаров. Горела сухая трава. Сильный ветер быстро раздувал пламя. До ближайшего села оставалось около полутора десятков километров, но огонь удалось остановить. Причину возгорания сейчас выясняют. Сложная ситуация в республике Тува. Площадь пожара там уже превысила 2500 гектаров. С пожарами борются также в Приморье и Хабаровском крае. В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд. Из него государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Авторы инициативы отмечают, что сначала важно без задержек погасить долги, а уж потом разбираться с неплательщиками, разыскивать их, проверять доходы, взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, матерям, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться, искать нерадивых отцов, подчеркнули парламентарии. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за регистрации случая кори. А об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Ведомство направило в адрес администрации МГУ предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или же ранее перенесенном заболевании. Ранее, напомню, был выявлен случай кори у сотрудника МГУ. Рок-группа Rolling Stones официально объявила о скором выпуске своего 25-го студийного альбома. Релиз запланирован на 10 июля. В пластинку войдут 14 музыкальных композиций. Накануне был представлен первый сингл с грядущей работы. Трек называется «In the Stars». Запись альбома прошла в рекордно короткие сроки. Весь процесс занял меньше месяца. Кстати, в создании альбома участвовали такие музыканты, как Пол Маккартни, Роберт Смит, это вокалист и лидер группы Q, а также Чад Смит, барабанщик рок-группы Red Hot Chili Peppers. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 9:39. Мы сегодня этим утром решили поговорить о домашних заданиях. Ну, вот такая дата, 6 мая, день без домашних заданий. Мы все-таки выясняем, а были ли какие-то интересные, необычные домашние задания. Стоит ли их сохранять или лучше их отменить, и это будет правильно. Ну и насчет отдыха параллельно говорим. Все-таки, да, без домашних заданий, да, чтобы было больше времени отдыхать. Как вы это предпочитаете? Запускали голосование, шумно, весело, в тишине. Может, во время работы отдыхайте. А может, самое главное, за чужой счет.
1: Да.
0: Так что... Я надеюсь, что вы уже успели оставить свой голос, потому что через 5 минут будет особое мнение. Разыграем умную колонку, и я надеюсь, что наш слушатель, который сейчас дозвонится по телефону 23-24-88-3, код Москвы 495, даст правильный ответ.
2: Реклама. Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanopro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.

0: контроль. Первые СМИ.
1: Так, 10.43, точное, московское. Сегодня поиграем. Почему только мужчины сегодня? Это предпочтение нашего редактора Светланы? Или как?
2: Да, мы с ней договорились.
1: Ну хорошо,
2: она
1: девочки,
2: говорит,
1: наслаждайтесь.
2: Покажи руку, да, и да, я да. тебе свою покажу.
1: В компании...
2: Кольца нет ни там, ни там. Давай сегодня мужчин только будем выводить в эфир.
1: Ну, вот такого мужчину, как говорит
2: это Маргарита,
1: мы и приглашаем. Сергей из Москвы на связи. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Так, ну что, Сергей, играться будем?
3: Давайте попробуем.
2: У нас есть три темы в фейк-контроле. Внезапно Тарантино, пушки или вертолеты?
3: Первое Тарантино.
2: Тарантино, Пушкин, вертолеты. Это какие-то три просто рандомных, как будто бы, слова в одном предложении.
3: Сон вертолеты.
1: В 39.
2: Сон,
1: хорошо.
2: Да, 39. Вертолеты.
1: Итак, поехали наши вертолеты. Слово вертолет. Ну, давай ты, Маргарита.
2: Что-то ты забрал мой факт. Само слово вертолет придумал советский конструктор. Правда или нет?
3: Допустим.
2: Ну, да. Допустим, вы правы. Это было придумано в 1929 году.
1: Вертолеты способны летать только вперед и назад. Правда или неправда?
3: Нет, конечно.
1: Неправда. Ой, принимается...
3: Неправда.
1: Да-да-да, принимается да, это верно. Да, зависать, летать вперед, назад, боком, да как угодно. Только управлять сложновато.
2: Мне аж страшно стало, вот уже представив себя в вертолете. Так, ну и третий факт. Самому древнему прообразу вертолета уже около 2300 лет.
3: Конечно.
2: И это три из трех. Он представлял собой изобретенную в древнем Китае игрушку в виде такой палочки с перьями в виде винта, прикрепленными к одному из ее концов. Но ее палочку надлежало раскручивать в ладони для создания подъемной силы, ну а потом отпускать.
1: А я помню, как мы вообще ручку так запускали, или карандаш, и взлетал так же.
3: Запускали все, что угодно.
1: Да, да, да. Взлетал. Ну, когда не было пультов, или на батарейке денег не хватало.
2: Ну, может, кальяну в ножички играли.
1: Подведем итог, поэтому три пальца осталось, да? Что ж, Сергей, три из трех – это сертификат на 5000 рублей. Мы вас поздравляем!
3: Спасибо большое.
1: Очень уверен.
2: Молодец. Очень хорошо,
3: что позвонился, да. Всем привет, ТКП-1, город Утаскийска.
1: Так.
3: Республика Дагестан и всем пустырем Ретро FM.
1: Отлично, а вас с победой. Просто красавчик сегодня. Сабрина, All of Me на Ретро FM.

0: вами были Саша Светлов и Рита Субботина, которые тоже являются частью большой вселенной под названием Ретро-ФМ. А впереди Юр Гурьянов, который тоже является частью вселенной. А потом Антон Веселов, который
1: тоже является... вся эта вселенная будет праздновать День радио. Ух, ребята! Сегодня попытаемся к нему подготовиться, ну, то есть выспаться там. В целом все из подготовки.
0: Да, но вообще сегодня день без домашнего задания, поэтому позвольте себе сегодня отдохнуть и насладиться этой средой, пока еще рабочий, ну, там, до майских рукой подать. В общем, удачного вам дня и до встречи завтра в 7.00 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес? И ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
6: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина!
9: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле. 250-470.

0: Я вот подумал, друзья, как все-таки хорошо, что ночь, которая, ну, конечно, конечно, знает все наши тайны до единой. Вот прям все-все-все. Все, что под покровом не делается. В общем, хорошо, что она никому эти тайны не рассказывает. Может, конечно, от этих знаний она и посидела раньше времени. Ну, тут уж извините. Но еще раз большое человеческое спасибо, что все остается в тайне. Секретов из того, что будет в ближайшее время в эфире Ретро-ФМ происходить, делать не будем. Очень скоро Комаров, Владимир Высоцкий, также Мэйвуд и много чего еще тоже в перспективе. 11 часов уже 16 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тут посижу с вами тоже. Музыку хорошую послушаю. Ладно, спасибо.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Вот мы же знаем, что бывает смесь языковая такая, как, например, рунглиш, да, это смесь английского и русского языка. По этой же аналогии есть еще и спенглиш, и разные другие миксы языковые, ну, там, с испанским. В данном случае это так называемый френглиш, соответственно, такой гибрид французского и английского языков. Исполнитель Комаро Ливанец по происхождению, он живет в Канаде. Он этот микс сделал своей визитной карточкой языковой. Фам, значит, женщина. Like you, значит, как ты. В общем, барышня, как ты. Прекрасные барышни, мужчины тоже достойные. Мы собрались здесь для того, чтобы музыкой красиво наслаждаться, но есть и минутка, когда важно узнать полезную информацию. Вот она, эта минутка, половина 12-го. Столица, с новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Киев не будет соблюдать перемирие на 9 мая. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. По его словам, причиной стали действия российских военных во время режима прекращения огня. При этом Минобороны России заявила, что в ночь с 5 на 6 мая силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и Московским регионом. Украинские дроны атаковали Джанкой. По данным властей Крыма, погибли 5 человек. Импортозамещенный российский самолет Суперджет 100 может начать перевозить пассажиров уже до конца этого года. Компания-производитель заявила о готовности к серийным поставкам. Как сообщили в Минпромторге, первая машина уже успешно прошла заводские испытания. Поставлять лайнеры авиакомпаниям начнут сразу после получения сертификата. Это должно произойти в августе. Абитуриенты в этом году смогут подать документы почти в 2000 вузов страны через портал госуслуги. О нововведении сообщили в Совете Федерации. Также сервис поможет отслеживать все этапы поступления, ну а также для старшеклассников сформируют единую цифровую среду – подбор вуза. Благодаря ей можно будет определиться с выбором университета и специальности на основе результатов ЕГЭ и проходных баллов прошлых лет. Российским школьникам запретили танцевать на выпускных под иностранные песни. По данным некоторых интернет-СМИ, такие ограничения ввели в школах Ярославской, Тамбовской и Рязанской областей. Там пояснили, учреждения образования вправе предъявлять собственные требования к музыкальному сопровождению, ссылаясь на федеральные законы и государственном языке, а также внутренние акты. Между тем, против запрета уже выступили депутаты Госдумы. Красота – страшная сила в прямом смысле этого слова. В небольшом курортном итальянском городке произошло нашествие павлинов. Колония нескольких сотен птиц заполонила улицы. Реакция жителей оказалась неоднозначной. Одним нравятся красивые павлины, другие негодуют. Птицы повреждают крыши домов и автомобили, а также беспокоят жителей громкими криками. Считается, что родоначальниками колонии стали два павлина, выпущенные местным жителям 10-15 лет назад. Пара поселилась в сосновом лесу и дала многочисленное потомство. И о валюте на эту среду: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Есть такие. Я не один. Друзья, ну что, даже если чем-то серьезным занимается, ну, на вроде мытья окон, например, то, пожалуйста, давайте наслаждаться вместе еще и красивой музыкой здесь, на Ретро-ФМ. Есть у нас такая опция, она же главная по совместительству.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
5: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: 78-78.
1: Застройщик голоса застроил ресурс Тула. Трек на декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б.
7: О, Европейский квартал.
8: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай», Новомосковское шоссе, 8.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле. 250 470.

0: Наверное, одна из самых узнаваемых песен конца 70-х итальянских. Это Умберто Тоцци. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ, та самая Глория. Мне, конечно, вспоминаются кадры вот эти вот впечатляющие из фильма «Волк с Уолл-стрит», когда там вот это вот... Янов.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
8: Сотовый поликарбонат от 175 рублей. Монолитный от 625 рублей. И профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону. 71-79-73. Тула. Алексинское шоссе 6.
9: Кадастровый инженер.
10: Да!
9: Проектировщик.
10: Да!
9: Геодезист.
10: Да!
9: Тулземпроект?
10: Да!
11: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле. 250-470.

0: Нет, я понимаю, что часто очень звучит фраза, что все гениальное просто, все мелодичное в том числе. Но вы знаете, вот мелодия вот этой знаменитой песни «Seal it with a kiss» 60-го года, она частично основана на обычном упражнении для пальцев правой руки у пианистов, ну, который вот именно композитор Гэри Гельт использовал при обучении игре на фортепиано. И вот так вот наука пошла в жизнь и шагнула еще дальше и остается с нами по сей день. Это Джейсон Донован, исполнитель «Seal it with a kiss» здесь на Retro FM. Дальше больше музыкальной красоты в том числе. Из ближайшего «Смоки», «Кармен» и группа «Pet Shop Boys» уже совсем-совсем скоро. 12 часов и 15 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну, а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоня, и так... I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Retro FM.
4: Реклама. Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
9: Ура!
8: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
10: Я за Родину воюю! За Россию!
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
15: А давай, только шашлык еще возьмем.
14: А где самый вкусный?
15: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – 100% гарантия качества.
16: «Чижик».
17: Подробности на сайте «Чижик.клаб».
18: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: I'll meet you at midnight. Я встречу тебя ночью, но не в смысле, знаете, под караулю за углом. Хотя фраза такая, произнесенная в других обстоятельствах, не в романтичных, так скажем, может заставить оглядываться в некоторых случаях. I'll meet you at midnight, группа Smokey. Здесь, конечно, про любовь, здесь про другие встречи. У нас сейчас с вами встреча с информацией, с полезной происходит. Самое время. Половина первого в Москве. С новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В Москве продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Сегодня в рамках репетиции состоялся полет истребителей Су-25. 6 реактивных самолетов нарисовали в небе над столицей российский триколор. Готовится к празднованию Дня Победы и в Екатеринбурге. Там в репетиции парада приняли участие более 1500 человек. Тем временем в Санкт-Петербурге встретили огонь Победы, символ памяти, доставили из Москвы от могилы неизвестного солдата в Александровском саду. Пламя доставили на площадь Победы. Лампаду торжественно установили у монумента героическим защитникам Ленинграда. Также частицу вечного огня передадут участникам Великой Отечественной войны. Этой традиции уже 5 лет. Накануне 9 мая в ней принимают участие регионы России. Присоединились и другие страны, например, Армения и Швейцария. Федеральная антимонопольная служба выдала ряд предостережений после заявлений о возможном росте цен на социально значимые товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее ФАС призвала ритейлеров не повышать цены на мясную продукцию в майские праздники. Предложение платить мужчинам по 1 000 000 рублей за сохранение семьи носит скорее хайповый характер и вряд ли сможет напрямую повысить качество семейных отношений. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на экспертов. Ранее такая идея прозвучала на круглом столе в Госдуме. Однако у такой меры есть несколько спорных вопросов. Например, возможный рост фиктивных браков. Ну и в Москве начали отключать отопление. В первую очередь батареи остынут в промышленных и административных зданиях, а затем в жилых домах и только потом в соцучреждениях. В городском хозяйстве Москвы уточнили, полное прекращение подачи тепла в жилые дома ожидается 12 мая. По словам министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова, при текущей температуре воздуха до 20 градусов система будет работать в щадящем режиме, чтобы при необходимости оперативно реагировать на похолодание. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту среду. Американский доллар сегодня держится на отметке 75 рублей 34 копейки. Единая европейская в эту среду 88 рублей и 35 копеек. В Москве 12 часов и 31 минута. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня и хорошего настроения.

are you going to? Где ты была? Куда ты теперь собираешься? Ну, кстати, на второй вопрос есть ответ. У победивших в круизе Retro FM, друзья. Да, буквально вот перед майскими праздниками на прошлой неделе завершился грандиозный розыгрыш путевок на Retro FM. Города-победители у нас: Анапа, Тверь, Краснодар, Самара, Казань, Владивосток, город Жуков, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Вологда, Малый Ярославец, Жигулевск, Москва, да мало ли. 15 счастливчиков выиграли путешествие на двоих в круиз Retro FM 2026 с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемый отпуск по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере Astoria Grande. Отпуск мечты не меньше в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов, конечно, группы «Лицей», «Плазма», «Вирус», Александра Айвазова. Всех победителей еще раз поздравляем.

0: Поле стула. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Лимана Про, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
2: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле 250-470.

0: Евродиско. Песня 88 года. Рик Эсли, Together Forever. Много, конечно, насобирала она первых позиций в чартах разных стран. В Канаде, Ирландии, Испании. В Великобритании второе место тоже у нее было. Ну и в нашей стране песню полюбили. Мы, например, здесь на Ретро FM очень любим, обожаем. Это сейчас я уже продолжаю как бы разговор. Медленно перетекает по отношению ко всем артистам, которые звучат здесь. Они, собственно говоря, продолжат появляться. Так уж мы устроены. 12 часов и 56 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте продолжим среду.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУС застроили со стула. Трек на декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе 8.

0: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
1: Окошкина.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле 250 470.

0: Снится мне один и тот же сон. Снова я на даче, снова с шашлычком. Кстати, друзья, ну вот сейчас в разгар майских праздников, ну, окей, находясь где-то между ними, в серединочке. Опросы показали, что большинство россиян, это 67%, собираются на майские на дачу традиционно ради, в том числе и работы даже в саду и в огороде, а 62% из них признали, что шашлыки будут обязательно, но только после того, как все важные работы на участке закончатся. Мы по-разному распределяем, конечно, все свое время. Сейчас, тем более, самый разгар вроде как рабочей недели. Среда сегодня у нас продолжается. Под музыку, конечно, Кайли Минок скоро, от Таваны и много чего еще. Прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 13 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Советский вокально-инструментальный ансамбль из Латвии «Эолика». Я вот сейчас убираю в сторону свое воображаемое пианино, на котором я честно отыграл всю эту песню, потому что сейчас минутка серьезного на «Ретро-ФМ». Уже половина второго в столице. Далее с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Новый налоговый вычет планируют ввести для россиян. Он коснется услуг репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Брянской облдумы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора. Рязанская образование опровергло запрет на иностранную музыку в школах. Там подчеркнули, что сообщения в СМИ не соответствуют действительности. Ранее появилась информация, что в школах нескольких регионов запретили иностранную музыку на выпускных вечерах, ссылаясь якобы на законы о государственном языке. Однако позднее в Госдуме пояснили, что этот закон касается вывесок и наименований жилых комплексов. Они должны быть на русском. К музыке это отношение не имеет. В Минздраве Омской области уточнили число от отравившихся газом. Пострадали 14 школьников и педагог. Утечка произошла во время работ по опрессовке на газопроводе в городе Тара, недалеко от IT-клуба и школы. В это время на уроке по программированию находились 40 детей. Их оперативно эвакуировали. Большинство были отпущены домой. Прокуратура выяснит соблюдение законодательства со стороны подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы. В Швейцарии выявили случай заражения хантавирусом. Его обнаружили у гражданина страны, который был пассажиром круизного лайнера. Он вернулся на родину и сейчас проходит лечение. 3 недели назад корабль под флагом Нидерландов вышел из Аргентины и направился в Канарские острова. На его борту около 150 человек. В основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один россиянин входит в состав экипажа. Судно сейчас находится у побережья Кабо-Верде. Ему запрещен заход в порт. Акция «Бессмертный полк» сегодня состоялась в посольстве России в Токио. В ней приняли участие 300 человек. Среди них посол Китая У Цзиньхао и представители дипмиссии дружественных стран. Участники акции почтили минутой молчания память погибших на полях Великой Отечественной войны. На территории посольства работала полевая кухня. Выступил ансамбль «Россиянка». И о валюте. Доллар в эту среду 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Потому что отпуск приближается. Зачем? Что значит не знают? Если не знаете, обращайтесь, спрашивайте, подскажем всегда. Дорогой Владимир, острова на Ретро-ФМ. Хотелось бы что-то важное напомнить. О, вспомнил. Утреннее шоу «Первая смена», друзья. Вот что важно. Каждый будний день с 7 до 11 игры. Давайте записывайте или запоминайте, я не знаю. Игры, подарки.

0: Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия. Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
3: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
5: Уникум Пласт делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в Уникум Пласт. Подробности по телефону 71-79-73. Тула, Алексинское шоссе 6.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40-40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле. 250-470.

0: мелодично, поэтично. Рикардо Фоли, «Маленькалия» на ретро-ФМ, друзья. 6 мая на календаре, среда у нас сегодня. Ух ты, как хорошо, Международный день против диеты. Это мой праздник, это вот каждый день я его отмечаю, праздную. Постоянно. День напитков. Еще сегодня день без домашних заданий. А Всемирный день аккордеона. Ну, давайте будем выбирать, что праздновать-то. Какой из них? Может быть, что-то я забыл. Может быть, что-то вы мне напомните. Обязательно можно это сделать. Кстати говоря, впереди у нас с вами Филичита. После 14 по Москве все начнется. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня, напомню, у нас среда, 6 мая. Продолжается.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б.
8: О, Европейский квартал.

0: звони 51-61-10. ООО «Социональность». Проектная депутация на сайте nasa.com.rf.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот?
1: Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле. 250-470.

Точно никто не возражает? Точно никто не против, Филичты? Ну, смотрите, тогда все, тогда точно начинаем. Меня зовут Юрий Гурьянов. В этом часе, конечно, все важное. Давайте вспомним сразу. 23, 24, 88,3, код Москвы, 495. Телефон, если успеем, смс-номер 5533. В начале сообщения обязательно пишем «Ретро-ФМ». Также на сайте есть удобный раздел «Филичта». На сайте имеется в виду «Ретро-ФМ.ру». А специальная форма, вот туда можно отправить приветы, поздравления, ну, какие-то другие важные слова, в том числе. И, конечно, канал «Ретро-ФМ» в Максе. На него надо подписаться, это очень важно. Там есть публикация, вот самая свежая, самая последняя. В комментариях под ней, как правило, если люди хотят услышать свои сообщения, а вы же хотите услышать свои сообщения, вот в этих самых комментариях, там в канале «Ретро-ФМ» в Максе, пожалуйста, оставляйте все свои важные слова.

0: Ну, здрасте, пожалуйста, последний раз. Ничего не последний раз. Еще много-много, как говорится, раз. Успеем в этом часе. О, сторонников нашел своих. Смотрите, Иван Пшеничнов нам пишет. Это по поводу празднования праздника против диеты. Извините за тавтологию, говорит Иван Пшеничнов. Буду, говорит Юрий, вместе с вами праздновать. И всем слушателям хорошего дня и вкусной еды. Ну да, мы такие. Мы так это дело любим, конечно. Ольга Мотовилова. Привет, у меня сегодня день рождения. Поздравляю себя и всех именинников сегодняшнего дня. А что здесь написано? Рогатенькие мы лучшие. Хорошо, как скажете. Вас с днем рождения, Ольга. Так, Оксана, привет, любимая Ретро-ФМ. Передайте привет моему супругу Антошке. Он сейчас красит беседку. Люблю тебя и очень жду, моя солнышко. Оксана из Сочи. Огромный привет из солнечной Чуваши города на Волге. Мариинский Посад. Прошу передать привет моему сыну Александру Сергеевичу и его любимой девушке Кристине Андреевне. Пожелать им хочется много-много счастья, много тепла, солнца и всего самого наилучшего. А также поздравляем мою сестру Марину Емельянову с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, благополучия. С уважением, Вера. Дальше. Дорогой Юрий, с днем... А что такое те за именинство? Я плохо разбираюсь в этом. День ангела, да, это называется? Да, ангел, золотой венец, вам здоровья. Приобняла Людмила из Брянска. Спасибо вам большое, очень приятно, Людмила. Так, Данил Жомов нам пишет. Добрый день, Ретро-ФМ. Поздравляю с наступающим днем рождения нашу учительницу по ИЗО, то есть по рисованию, Марину Анатольевну Цыганову. Авдеенко из школы-интерната номер 23. Желаю всего самого романтичного. Данил, город Петрозаводск. Какой молодец, не забыл, поздравил. Так, и Денис Молоков или Молоков. Артем, не грусти, тебе привет. Это Денис из Екатеринбурга.
1: Отправляйте смс на номер

0: теперь другое дело. Always, всегда, конечно. Вот это мы уже поддерживаем. Всегда Филичта здесь на Ретро FM, в том числе. Мария Александровна поздравляет сына Арсения у нас. Любимый Арсений, поздравляю тебя с 22-летием. Какой же ты взрослый уже. Желаю тебе прежде всего здоровья, это основа всего. Пусть у тебя всегда будет работа, которая тебе по душе. Пусть рядом будут те, кто тебя понимает и поддерживает. Пусть твоя жизнь будет любовь настоящая и взаимная. Желаю тебе финансовой стабильности и возможности не отказывать себе в нужном. Пусть каждый день дарит что-то хорошее, пусть даже небольшое. Пусть твои планы осуществляются, а мечты становятся реальностью. Желаю тебе мудрости в решениях, смелости в действиях. Будь здоров и счастлив, сынок, а я всегда буду рядом. Это Мария Александровна, напомню, написала. Так, кто еще написал? Оля написала. Добрый день, Ретро FM. У нас жара. Плюс 24, плюс 25. Ну а теперь передаю привет папочке Юрию от Ольги. Люблю его сильно. И получается жарко в том числе. Да, кстати говоря, погода похожа. У нас в Москве вот примерно такая же, наверное. Плюс 25 сейчас, что-то подобное. Солнышко пока светит, небо голубое. Птички, наверное, поют, но я вот в наушниках сижу, слушаю эту замечательную подложку. И ваше сообщение, мною уже произнесенное. Так, Любовь, добрый день, Ретро FM. Хочу поздравить всех мужчин, которые служат и защищают Родину, с наступающим праздником, Днем Победы. Хочется пожелать им здоровья, скорейшего завершения вот этого всего. Это Любовь написала. Юля пишет. Здравствуйте, Юрий и дорогое радио Ретро FM. Хочу передать привет городу Тихорецку Краснодарского края и фирме ООО «Перспектива». Девочки, вы лучшие бухгалтеры города. Хорошего дня и отличного настроения. Романенко, Юлия, город Тихорецк. От Марины. Приветствую вас, уважаемое радио Ретро FM. Прошу передать огромный привет бывшим коллегам из магазина «Зодиак» города МИАС. Пожелание всего доброго, исполнение всех желаний, счастья, благополучия, мира от Марины Емельяновой. Это сообщение мы, кстати говоря, скоро продолжим. Филичта на этом не заканчивается. Филичта.
1: Ежедневно с 2 до 3. Филичта.
2: На Ретро FM.

0: Нет, мы здесь. Мы никуда не собирались уходить. Извините, нам и так все нравится. Нас и так все устраивает. Читаю сообщение. Поздравляем с днем рождения Златана из Москвы. Любящий тебя мама и папа. Желаем исполнения всех желаний. Это значит, у нас здесь еще было на эту тему. Златана Матвеева. Вот, с 13-летием любящие родители из Москвы. Очень-очень любим. Жди нас с подарком. Также здесь дополнено поздравляю любимого мужчину Диму с днем рождения. Очень сильно люблю тебя. Это Даша, Москва. Так, Руслан из Донецка передает привет своей жене Ирочке. Мы с нашим золотунчиком очень тебя сильно любим. Так, далее у нас Роман уже из Москвы. Ретро FM передает привет всем коллегам из конструкторского бюро имени Ильюшина. Желаю успехов в работе, реализации всех поставленных задач. Но не забывайте об отдыхе, ведь скоро 2 майские, а там снова дача, шашлычки, отдых, добра и позитива. Всем и Юре, ведущему тоже. Ну и спасибо тогда. Так, сейчас, подождите, у меня... А даже телефон студийный разрядился. Так, сейчас мы его зарядим. Так сказать, поставим зарядочку. Запитаем. Денис нам пишет. Привет, Ретро FM. Здравствуйте, Феличита. Меня зовут Денис. Передаю привет из солнечного города Елец. Погода нас радует. Слушаем Ретро FM. Улыбаемся. Привет моим коллегам, которые работают на крыше. Кровлю откручивают. Вы, конечно, молодцы, только не забудьте потом прикрутить обратно. Так, Людмила Архипова пишет нам следующее. Я работаю проводником на железной дороге. Сегодня у нашей коллеги день рождения. Хочу ее поздравить с днем рождения. Она очень хороший человек. Нашу именинницу зовут Таня Лобанова. Пусть будет таких людей большое, и все сбудется. А, так. Ну, в общем, я вижу, что слова хорошие. Может быть, чуть-чуть либо я строчку потерял, либо что-то тут немножко путано. В общем, всего самого хорошего, пусть все сбывается. Ее коллега Людмила Архипова поздравляет. Так, Екатерина дальше. Здравствуйте, любимая Ретро FM. Передаю огромный привет девочкам из Куми, город Богданович. Богданович. Всем хорошего настроения. Спасибо. Я как представитель всех немножечко себе тоже хорошего настроения заберу, пожалуй, из этого сообщения.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Подключайте Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радиохаб и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: Ну, сказали напевать, а я и напеваю. Так, это Александр Буйнов заглянул к нам на огонек, за что ему спасибо большое. Так, кто еще к нам заглянул? О, кстати, вчерашний слушатель Станислав, который написал, что он очень любит самокаты. И когда я его спросил, а вы какой самокатчик хороший? Он вот сегодня мне отвечает, пишет, что катается на самокате уже 10 лет, соблюдая все правила. Ну, конечно, Станислав, вы молодец. А можно вам руку пожать? Вот он вообще говорит, что, ну, помимо комплиментов в адрес RetroFM, говорит, не люблю прокатные самокаты, катаюсь только на своем. И всех заодно еще, кстати, поздравляет с замечательным наступающим праздником Днем Победы. Так, подождите, погодите. Сейчас вот здесь просто были еще сообщения важные. Передаю привет Диме Скобелкину. Спасибо, что веселишь и поднимаешь мне настроение. Так широко заставляешь меня улыбаться, мой смешной товарищ Карина Чебоксары. Карина, нам так стало теперь всем интересно, о чем он такого смешного Дима Скобелкин говорит. Вы же нам-то не рассказываете, конечно. Угу. Интересные вы какие. Мы же тоже хотели бы, может быть, посмеяться. Не, я понимаю, что есть личные вещи, но ладно. Если вдруг, давайте так договоримся, если вдруг что... Ну, что-то, что можно рассказать. Вы делитесь, ладно? Не стесняйтесь. Хочу передать своей любимой жене привет. Оля, я тебя очень люблю. Очень рад, что ты у меня есть. Это Александр, Десногорск, Смоленская область. Следующий не подписано. Прошу большой привет передать Семиной Людмиле, ее сыну Сергею, которого выписали из больницы. Здоровья и удачи. А вот кто это желает, мы никогда, видимо, не узнаем.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: Спасибо, Viacom Deals. С нами
1: Ней.
0: На-на-на. Так, сообщение у нас следующее. Так, это я читал. Это я читал. А, вот это не читал. А, Альфинур Юнусова. Добрый день, любимая радио Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, большой привет моей сестренке Зиле и зятю Андрею. Они едут на авто из путешествия по нашей малой родине. Хочется их взбодрить, пожелать интересам своего позитивного настроя. Так держать, мои любимые. С уважением, сестра Альфинур, город Челябинск. Евгения, дальше. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет моему мужу Сергею. Я сегодня вышла первый день на работу, а он дома один. Привет, любимый муж, жена Евгения. Ну ничего, вы не переживайте сильно за него, не волнуйтесь. Он уже большой мальчик, мне кажется, да? Сергей ваш. Так, Лада пишет. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моим бывшим коллегам по складу, терпением и сил, чтобы преодолеть все то, что происходит. А также привет любимому Артему. Очень жду его, люблю дома. Заранее огромное спасибо. Это Лада из Выборга написала. А кто у нас еще написал? Юрий написал. Всему профессорско-преподавательскому составу Московского университета имени Грибоедова привет! Умных и отзывчивых студентов, увлекательных занятий и хорошего настроения. Это Юрий Александрович написал. Так, Наталья, Анастасию Дремову из Курска поздравляют родители с 17-летием. Милая доченька, желаем тебе крепкого здоровья, любви, верных друзей. Ты умница, и мы знаем, у тебя все получится. Добрый день, пишет нам Аннушка. А я хочу передать приветик на Дальний Восток, в город Благовещенск, своей любимой, единственной, прекрасной, самой лучшей внученьке Алисоньке. Люблю, любя, я ее называю мой лисенок. Солнышко мое, хочу пожелать тебе на отлично закончить школьный год. Так, очень люблю, жду в гости твоя бабуля. Замечательно. Ой, знаете, такая милота у нас происходит в чатике в нашем, в Максе, в комментариях. Робот, ну, в смысле бот, меня спрашивает. Вы робот? Я в затруднении. Я пока не знаю, что ответить роботу. Я робот или нет? Ну, давайте скажем на всякий случай от греха подальше, что да, я робот.

Ой, скажите мне, пожалуйста, это только я так могу, видимо, телефон на зарядку ставить, да? Шнур непосредственно в телефон я воткнул, как полагается. Ну, спустя какое-то время, смотрю, не заряжается, а другой-то конец провода. Где-то там свободно, вот так вот на столе лежит, никуда не вот. От воздуха, получается, никак телефон зарядить не получится, да? Ну, если что, можете сами не пробовать, я уже попробовал, не работает. Так, Анастасия Геннадьевна пишет. Здравствуйте, мой любимый радио РФМ. Добрый день, мой любимый радиоведущий. Хочу поздравить Диану с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего в жизни, чтобы ее мечты сбылись, пишет Анастасия Геннадьевна из Хабаровска. Хорошо, Женька пишет. Дана Мортикова, жми педали, Жуковка. Ирина Усачева, любимое радио, здравствуйте, наконец-то у нас появился интернет. Дорогой Ретро-ФМ, поздравляю с наступающим праздником. Радио, да, день радио, это завтра у нас будет, 7 мая, конечно, мы уже готовимся. Разминаем, так сказать, себя. Так, всем ведущим доброго здоровья, желает нам Ирина. Наш коллектив хочет поздравить с прошедшим днем рождения девочек Люду Любимову и Свету Колоколову. Или Колоколову, уж простите. Желаем им здоровья, счастья, успехов. Коллектив швейной фабрика округ в Гагарине. Вот. Прочитал. Валерия Адаменко. Добрый день, Юрий. Передайте, пожалуйста, привет моей мамочке. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре. Люблю тебя, мамочка. Здоровья тебе и счастья. Твоя доченька Валерия из Нахмурска.

0: передайте привет Андросову Косте из Краснодарского края. Я согласна, пишет Татьяна. Татьяна согласна. А на что, Татьяна, на что? Ну, скажите, нам любопытно теперь. Мы будем думать с ночей не спать.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700. Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и...

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУС «Застрой ресурс Тула». Проект на декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
3: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кадастровый инженер.
5: Да!
4: Проектировщик.
5: Да!
4: Геодезист.
5: Да!
4: Тулземпроект.
5: Да!
6: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM в Туле 250 470.

0: Так, пока каскадеры улыбаются, мы, пожалуй, продолжим. Привет, меня зовут Ольга, у меня сегодня день рождения, юбилей. Хочется получить поздравления от любимого радио тоже. Хоть мы и долгое время уже живем в Германии, Ретро ФМ у нас включено с утра и до ночи каждый день, и дома, и в машине. Спасибо, что вы есть. Ну, Ольга, от всей души вас поздравляем с днем рождения. Спасибо, что с нами. Нам очень приятно, что вы нас с собой туда даже в Германию увезли. Так, поздравляю с днем рождения Александра Востокина. Сидим, отмечаем. А кто сидит, отмечает, что это у нас Александр? Больше никаких имен я не увидел. Ну, Александр, с днем рождения, конечно. Так, что у нас еще есть? Секундочку. Поздравить, пожалуйста, папу Константина Николаевича с юбилеем. Ему 50 лет. А кто это? Виктория Ольникова написала. Так, и вот, пожалуй... Нет, это еще не все. Погодите, не расходимся. Добрый день, ретрушка, моя любимая. Передайте, пожалуйста, большой привет моей подруге Карповой Светлане, Шановой Наталье. Пусть у них все будет отлично в жизни. Я их помню и обожаю. С любовью, Любовь, Любчук, город Иваново. Хорошо. Анна пишет: «Привет, Ретро-ФМ из славного города Курска. Поздравляю с именинами своего сына Георгия Кшивова. В этом году он заканчивает школу. Желаю ему здоровья и успехов всегда и во всем его жизненном пути быть победителем». Привет, любимая Ретро-ФМ. Это у нас Ильдар пишет. «Прошу передать привет Казани, в деревню Куюки. Булочка с кунжутом. Люблю тебя, твой Ильдар». Вот такие высокие отношения. Мадина пишет: «Здравствуйте, Ретро-ФМ. Сегодня моей сестры день рождения, Альбины Кацоевой из Беслана, Северной Осетии. Желаю ей здоровья, всех-всех земных благ тебе. Мы тебя любим. Всем добра, хорошего дня. А вам спасибо». Так, вот спасибо. Тут столько спасибо в наш адрес тоже. Девчонки, мальчишки, вам спасибо, что вы рядом, правда. Юрий пишет: «Бодрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет самой очаровательной певице, как минимум, Истринского района, Анастасии Королевой. Настя, не забудь, завтра репетиция». Ну, фамилия хорошая, уже, собственно говоря, начало как будто бы правильное. «Приветствую, Ретро-ФМ». Владимир пишет нам: «Гуров, перечитай респект. Передайте, пожалуйста, огромный привет нашему экипажу. Корабля «Кракен», Александру, Сергею, Андрею, Тохе, Коле, пацаны, вы крутой экипаж». Ну и мне, Владимиру. Да, пожалуйста, и вам тоже передадим. У нас на всех хватит. Обращайтесь.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: вот вижу, вижу, что все сообщения не успеваю прочесть. Ну, буду стараться, что-то хотя бы. Алсу, здравствуйте, хочу передать привет в Новотроицк, Тукаевского района, любимому мужу Козлову Алексею. Соскучилась, жду его скорее, дамы, с работы. А также привет всей их дружной команде литейного цеха «Мальчишки». Мальчишки, держитесь, скоро выходные и шашлыки, ну и все остальное, видимо, тоже. Добрый день, Ретро ФМ, передаю привет своей жене Екатерине. Сутки скоро закончатся, дочери Надежде, сыновьям Михаилу и Матвею. Смена закончится, я буду дома и отмечу день напитков. Напитки у меня пенные, все будет хорошо, удачи всем. Ну, давайте, самое главное, не переборщите. Так, Ирина Чебанова пишет. Всех поздравляю с наступающим праздником Великой Победы. В каждой семье это праздник со слезами на глазах. Все чтут и помнят своего героя, деда, дядю, брата, отца. Спасибо за победу в кровопролитной войне. Спасибо, что заплатили за это. Мы должны все помнить на земле. И сколько бы ни прошло столетий, как ни менялся бы этот век, не забывайте, наши дети, что вынес русский человек. Это Ирина написала. С наступающим праздником Великой Победы, это правда. Ну, мы еще успеем поздравить, в том числе и с Великой Победой, и много с чем еще. Феличита заканчивается только на сегодня. Завтра, вот все, кто не успел оказаться сегодня в программе, вы давайте пораньше, ладно, приходите. Мы здесь в 14 обычно начинаем, вы, пожалуйста, заранее. Меня зовут Юрий Гурьянов, я с вами попрощаюсь, но не оставлю вас, потому что здесь Антон Веселов, он уже пришел и готовится к эфиру, и буквально через несколько минут приступит, будет вам песня красивая ставить. Все, всем пока.
1: Реклама. Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527 700.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле. 250 470.

0: Чок-чок, это не про себя, не подумайте чего, друзья. Это просто слова у песни такие. Это Жанна Агузарова на Ретро-ФМ в 15.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Rednex, Владимир Высоцкий и Тони Эспозито.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну, а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Конечно, итак, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Как говорила одна моя знакомая, молодая мамаша, спящий ребенок — это не только мило, но и наконец-то. У нас наконец-то началось лето, причем, как говорится, нежданно-негаданно, прямо вот в мае. Это, по-моему, замечательно. В Москве половина четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Материнский капитал в России остается одной из главных мер господдержки семей с детьми. В текущем году определено 5 направлений на его реализацию. Можно улучшить жилищные условия, оплатить обучение, а также направить на формирование накопительной пенсии одного из родителей или приобрести товары и услуги для адаптации детей с инвалидностью. Можно получать и ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. Ну и напомню, сумма маткапитала на первого ребенка в этом году выросла до 730 тысяч рублей. Опубликованы меры борьбы с деструктивным поведением молодежи. Их утвердило правительство в перечне 41 пункт. В частности, это тематические семинары и беседы с подростками об ответственности за экстремистскую деятельность. Отдельным пунктом выделен мониторинг активности молодежи в интернет-пространстве и соцсетях. Также прорабатывают меры ограничения на публикации СМИ о насилии в школах. Инициатива позволит ограничивать распространение такого контента. Минпромторг поддержал НДС на зарубежный интернет-заказ. Речь о товарах, которые россияне покупают на иностранных площадках. Причем в ведомстве пояснили, что хотят делать это постепенно. В частности, с нового года в 7%, в 28 году в 14%, а в 29 году уже на 22%. Ранее Союз кожевников и обобщевков попросил ввести максимальный НДС сразу с 27 года. Если правительство выполнит эту просьбу, онлайн-заказы россиян из-за рубежа подорожают на 25-30%. Пожароопасный сезон зафиксирован уже на территории 80 регионов из 89, об этом сообщили в МЧС. Особый режим действует в 40 из них. Там запрещено посещать леса, разводить костры, жечь мусор и жарить шашлыки. Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы. Наиболее сложная ситуация сейчас в Туве. Там тушат 8 лесных пожаров. На помощь пришли дополнительные силы из Красноярска и Абакана. Ну а в Омске сегодня встретили частицу вечного огня. Его от могилы неизвестного солдата в Москве доставили представители Народного фронта. Ранее огонь встретили в Санкт-Петербурге. В целом его частицы будут доставлены во все города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Также огонь доставят в 14 стран мира, среди которых Абхазия, Армения, Кипр, Китай, Танзания, Индия, Франция и Германия. И о валюте на эту среду. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: я вот как раз предлагаю уже открывать, я бы даже сказал, распахивать окна. А вот чай действительно можно и нужно наливать, и ретро-ФМ погромче включать. Включил режим поэта неожиданно. Ну, а уже совсем скоро у нас группа «Альфа» виляет ведущего Емельян Фармер в Москве 15:42.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700. Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе 8. Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема НВ». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Дэн Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
6: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: опытные люди утверждают, что всегда неожиданно заканчиваются деньги, отпуск, соль и молодость. Причем от молодости не ждешь этого больше всего. Группа «Альфавиль». О вечной молодости спели нам в 15.55. Меня зовут Антон Веселов. Друзья, всем доброго дня с любимой музыкой «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле. 250-470.

0: всех побывало бы CCKH в России, вернее, в СССР еще в то время, я думаю, песня была бы еще больше и прочувствована, потому как этих горе-отелей, ну а по-нашему просто гостиниц, тогда было хоть отбавляй. 16-16, столица, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Том Джонс, группа А-студия и Бонни Тайлер.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: женщины все-таки странные люди. Они вроде как хотят равноправия, но при этом еще три четверти одеяла. О женщинах Том Джонс в половине пятого. С новостями на Ретро FM Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. В Омской области возбудили уголовное дело после отравления школьников природным газом. Инцидент произошел сегодня утром. Ученики, находившиеся в кабинете информатики, пожаловались на головокружение. По предварительным данным, причиной стала утечка газа во время работы рядом со школой. Дети осмотрены врачами, их состояние удовлетворительное. Дело возбуждено по статьям об оказании опасных услуг и халатности. Минтранс разъяснил регионам правила о перерегистрации такси из-за жалоб перевозчиков. Ведомство подтвердило, что местные органы ошибочно отказывали в оформлении машин, уже использовавшихся в перевозках, но зарегистрированных в других субъектах. Разъяснение содержит сведения об особенностях внесения информации в региональные реестры. Также ведется техническая доработка в ГИС-такси. Это позволит проверять данные об автомобилях по всей стране. Росреестр назвал основные причины, по которым сделку с жильем могут признать недействительной. Среди них заниженная стоимость. Покупатель соглашается на нее, чтобы продавец сэкономил на налогах. При признании сделки недействительной стороны возвращаются в исходное положение, но продавец вернет только сумму, указанную в договоре. Росреестр советует проверять возможное банкротство через единый реестр и обращать внимание на срок владения жильем. Оптимальный срок от 3 лет. Средняя цена нового автомобиля в России в апреле снизилась на 5% до 3 миллионов 360 тысяч рублей. В марте показатель составлял 3,54 миллиона, в феврале 3,49. При этом цена все еще выше, чем в апреле прошлого года. Автомобили с пробегом стоят в среднем 1 миллион 210 тысяч рублей. К марту цена не изменилась, но выросла на 6% в годовом выражении. Дилеры связывают сдержанный спрос с сезонными факторами и не ожидают массового роста цен в мае. Победитель британской лотереи не явился за выигрышем в срок и лишился около 103 миллионов рублей. Счастливый билет был куплен 4 ноября прошлого года в Борнмуте. Обладатель мог забрать приз в течение 180 дней до полуночи 4 мая. Представители лотереи тщательно искали победителя, но безуспешно. Теперь деньги пойдут на благоустройство самого города и окрестных районов. И курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как говорил один мой знакомый, какая гадость эти ваши 7 утра. Ну, только, конечно, не для тех, кто слушает по утрам на Ретро-ФМ первую смену. Каждый будний день, друзья, с 7 до 11 в нашем эфире. Шикарные игры с не менее шикарными подарками, свежие новости, тема для обсуждения. Шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной, конечно, любимая музыка. А еще уже вот в эту пятницу в гости к первой смене придет певица, очаровательная, необыкновенная певица Ёлка. Не проспите, не пропустите с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД.

0: Тулземпроект?
1: Да!
2: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле. 250 470.

0: Женщина должна быть такой, чтобы ее хотелось и в свет вывести, и в темноту завести, как говорится. Вот это все про Кайли Минок, мне так кажется, друзья. Кайли Минок на Ретро-ФМ в 16.55. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго уже вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: 78-78-78.
1: Застройщик УЛОСа «Застрой ресурс Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе 8.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле 250-470.

0: А вот вовсе не обязательно, чтобы он был розовым, друзья. Главное, чтобы вечер уже наступил. Собственно, он уже наступает. 17:15 в столице. Так что еще одним рабочим днем мы ближе к длинным выходным. А меня зовут Антон Веселов. Всем добрый вечер. На Ретро-ФМ совсем скоро Александр... О, господи, ансамбль, хотел сказать, самоцвета. Гаррит Гейтс и Сандра тоже споет.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при рейтинге и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделу «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: Ну, потому что предвкушает, друзья, что? Спросите вы у меня, ну, конечно, нерабочий вечер рабочего дня. Он, собственно, уже наступает в Москве 5:30. С новостями на Ретро-ФМ, Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Вячеслав Володин рассказал о плане аннулировать ВНЖ у мигрантов, работающих менее 10 месяцев в году. Новый законопроект планирует принять весеннюю сессию. Уже за первый квартал этого года аннулировано свыше 8 тысяч видов на жительство, на 90% больше, чем годом ранее. Общее число въехавших в страну мигрантов снизилось на 15%. С прошлого года действуют уточненные основания для аннулирования разрешений на временное проживание и вида на жительство при фиктивном браке или отцовстве. В Госдуме рассказали об условиях поступления в Днепро профильную магистратуру. Поправки к закону об образовании не несут категорических запретов, а нужны для повышения качества образования, пояснили депутаты. Поступить в магистратуру не по профилю можно будет, если есть опыт работы в нужной сфере. Например, филолог сможет продолжить обучение по журналистике. Полностью менять специальность не запретят, но к более резкой смене вектора будут вопросы. Мосгорсуд признал законными штрафы для Google на общую сумму 7,6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Речь идет о прошлогодних постановлениях Таганского районного суда. Компанию признали виновной по статье о неудалении владельцам сайта информации или интернет-страницы. Апелляции американской компании были оставлены без удовлетворения. В Москве на МЦД-4 запустили праздничный поезд ко Дню Победы. Курсировать он начал сегодня. Тематический состав украсили фотографиями из Музея Победы и плакатами о Великой Отечественной войне. Снаружи вагоны оформлены размашистыми георгиевскими лентами, гвоздиками и журавлями. Общая площадь наружного оформления превысила 100 квадратных метров. Поезд будет ходить по линии Калужско-Нижегородского диаметра. Пассажиры смогут увидеть его в течение праздничных дней. 8% россиян используют искусственный интеллект для поиска ответов на бытовые вопросы. Об этом свидетельствует опрос одной из интернет-компаний. При этом 66% предпочитают обычный интернет-поиск. Чаще всего искусственному интеллекту доверяют разбор сложных формулировок, например, условий договоров и получение пошаговых инструкций. В то же время авторитетнее всего для опрошенных остаются официальные источники. Так ответило 43%, а искусственному интеллекту доверяют только 6. Среди всех опрошенных лишь 37% одобряют добавление и помощников на сайты. И о курсе валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 35 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Ну, как говорил мой сосед дядь Федя, женщины, они ж такие, как и мы, только приятнее на ощупь. Девчонка, девчоночка, это Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас Рики Повери, Константин Никольский и E-Type в Москве 17 часов и 42 минуты.
1: Реклама.
2: Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Лимана Про, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
3: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
4: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Нужна балконная рама? Звони! 8-800-600-3-5-2. Окон!

0: звони 51-61-10. ООО «Социональный». Проектная декларация на сайте nasa.com.ru.
1: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле. 250 470.

0: Помните анекдот, друзья? Василий Иванович, сколько будет 0,5 плюс 1/2? Вот нутром чую, что литра, доказать не могу. Вот я тоже вроде как начало мая на календаре. Но как это себе доказать? Настоящее же жарище. Ощущение настоящего лета на дворе. Ну, это, мне кажется, прекрасно. 17:56 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с музыкой Ретро FM.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: 78-78.
1: Застройщик ООО «Застрой ресурс Тула». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай», Новомосковское шоссе, 8. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле. 250 470.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM впереди Роберт Майлз, Пол Янг и песни из бриллиантовой руки. Ретро
1: FM. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: трын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку.

0: не располагает к улыбке, как свежеставленные зубы. Ну, впрочем, есть уже и другие поводы улыбнуться. Ну, например, любимые песни на Ретро-ФМ в Москве в 18.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сиси Кейч, Алсу и Смоки.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну, а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, это... I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум. Лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
16: Эта история – наша семья.
15: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
17: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук, 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте!
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
19: Минсе!
6: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы.
19: Минсе!
6: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ. Всегда рядом.
4: Наш сайт retrofm.ru.
9: Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ну, несмотря на то, что вроде еще рано про летний поцелуй петь, не очень актуально. А вот погода-то шепчет, друзья, в самый раз. Настоящее лето на дворе в начале мая. В Москве план 7 с новостями на Ретро FM Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, здравствуй, всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба добилась снижения цен на жизненно важные лекарства, в частности, из перечня на иммунодепрессанты. Ведомство согласовало отпускную цену производителя, она снижена на 45,5% по сравнению со средней стоимостью реализации в прошлом году. Кроме того, цена оказалась на 6% ниже минимальной стоимости оригинального препарата в референтных странах. ФАС отметили, что это повысит доступность не имеющего аналогов лекарства для граждан России. Синоптики назвали регионы России с опасным уровнем воды в реках. Паводки на азиатской территории достигли максимума, сообщили в гидрометцентре. Неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области. Опасные в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму ожидается в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. В европейской части подтопления возможны в Ярославской, Курской, Кировской, Нижегородской областях, а также на Северном Кавказе. Электронные билеты на электрички к 35-му году будут продаваться по всей России. Кабмин утвердил новую концепцию развития пригородных пассажирских перевозок. Одна из ключевых задач – обеспечить возможность покупки проездных билетов в электронном виде на всех маршрутах по всей стране. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, это сделает поездки для пассажиров более удобными и современными. Спрос на первичное жилье в Москве упал до 5-летнего минимума. За первые месяцы этого года в столице продали около 23 тысяч квартир. Это 495 тысяч квадратных метров, что на 37% меньше, чем годом ранее. В Подмосковье есть составило 15%. По итогам года аналитики прогнозируют сокращение спроса на новостройки в столичном регионе на 10-15% по сравнению с прошлым годом. В Минпросвещение не советуют писать слово «айтишник» в сочинениях ЕГЭ. Эксперты пояснили, что корректным является вариант «айти-специалист». Он закреплен в академическом орфографическом словаре. Слова «айтишник» и «айтишный» относятся к профессиональному жаргону. Их можно употреблять только в устной разговорной речи. Вместо них лучше использовать оборот «специалист в сфере информации». Информационных технологий. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар 75 рублей и 22 копейки. Евро торгуется на отметке 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Ну, в подсчетах своих девушек Лубега, а мы уже начали отчет до круиза Ретро-ФМ 2026, друзья. Невероятного путешествия в Грецию, которое, собственно, уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И вот 15 счастливчиков определены. Это победители из самых разных городов России. Анапа, Краснодар, Самара, Москва, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Малоярославец, Вологда, Жигулевск, Жуков, Тверь с 18 по 28 июля. Они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей!
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
7: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Кадастровый инженер?
11: Да!
10: Проектировщик?
11: Да!
10: Геодезист?
11: Да!
10: Тулземпроект?
11: Да!
12: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле. 250-470.

0: Ну, знаете, по моим наблюдениям, любят петь именно те, у кого нет голоса, а еще больше любят петь те, у кого нет и слуха. Ну, в данном случае нам, друзья, несказанно повезло. Встретились два человека, которые прекрасно поют, у них прекрасный слух. Вообще, чувство прекрасного, когда ты слушаешь такую музыку, зашкаливает. Ну, по крайней мере, у меня. Меня зовут, кстати, Антон Веселов, в Москве 18:56. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина!
4: Уникум Пласт делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в Уникум Пласт. Подробности по телефону 71-79-73. Тула. Алексинское шоссе 6.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б.
8: О, Европейский квартал.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле. 250-470.

0: как говорят, умудренные жизненным опытом мужчины, если вы полюбили девушку прекрасную, как роза, вам придется терпеть ее шипы. Ну, в конце концов, можно ведь найти хорошие плотные перчатки или, в самом крайнем случае, ежовые рукавицы. Хотя, не будем забывать и о последствиях такого отношения. Веселые ребята на Ретро-ФМ в 19.17 по Москве. Далее у нас дубы, колдуны, кардиганцы, Мадонна. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера всем.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день. На 5 канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: В активном поиске смысла жизни главное не потерять смысл поиска. Кочующие по городам и весям в поисках лучшей доли бременские музыканты подтвердят, как это важно. Дубы колдуны с нами здесь, на Ретро-ФМ, в половине восьмого вечера. Самые последние, самые важные новости среды расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Россияне с 1 сентября смогут сохранить мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Дональд Трамп обещал открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран, в случае сделки с Тегераном. Если же Иран откажется выполнять условия, американская военная операция «Эпическая ярость» продолжится, и бомбардировки станут гораздо более масштабными и интенсивными. Детали достигнутых договоренностей американский президент не уточнил. Накануне госсекретарь США Марк Рубио заявил, что операция завершена, и Вашингтон перешел к проекту «Свобода» — помощь иностранным судам в проходе через пролив. Врачи попросили россиян не контактировать с белками. Лесные обитатели могут быть носителями бешенства, поэтому контактировать с ними не рекомендуется. На опасность представляют и другие дикие животные – еноты, лисы и ежи. Вирус меняет головной мозг зверей, и они начинают сами искать встречи с человеком. Белки могут заразить и домашних питомцев. Если контакт все же произошел, нужно немедленно вымыть руки и обратиться в травмпункт. Своевременная вакцинация помогает предотвратить развитие болезни. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27%. По сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2% и достигла 16800 рублей. Покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. И названа цена набора продуктов для приготовления шашлыка. За год он подорожал на 1,5% до 742 рублей. А вот готовый маринованный шашлык в магазинах дорожает быстрее. Свиной на 4%, куриный на 6,5%. Мангал и уголь тоже прибавили в цене. Первый на 6%, второй на 9%. Эксперты Роскачества напоминают, без холодильника замаринованное мясо нельзя хранить дольше 2 часов, а свежее лучше приготовить в течение 10-12 часов после покупки. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка.

0: Между прочим, неплохой вариант поставить эту заводную песню Игоря Корнелюка в качестве будильника на телефоне. Просыпаться будет явно легче. А если еще и сразу включить ретро-ФМ и продолжить встречать утро с нашей первой сменой, по будням с 7 до 11 для вас, друзья, в нашем утреннем шоу отличная музыка, актуальные новости, интересные темы для обсуждения, море отличного настроения, классные игры с ценными подарками и призами. А еще в эту пятницу в гости к первой смене придет очаровательная и необыкновенная певица Ёлка. Не проспите и не пропустите, будет весело и интересно.
1: Реклама.

0: и о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тэмон Аве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Туле 250-470.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, все хорошо бывает ровно до того момента, как вы не начнете выяснять, кому. Кому хорошо, кому лучше, а кому не очень. Уверен, что в сезон летних отпусков, который вот-вот начнется в стране, большинству из нас будет хорошо, особенно тем, кто как раз и собирается в отпуск. Крис Ри своей расслабляющей пляжной песней об этом нам невольно намекает здесь, на Ретро FM, в 19:55 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Приятного и комфортного вам, друзья, музыкального майского вечера.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527 700.
3: Нужна балконная рама? Звони! 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина!
5: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот?
6: Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе 8.
7: Кадастровый инженер?
8: Да!
7: Проектировщик?
8: Да!
7: Геодезист?
8: Да!
7: Тулземпроект?
8: Да!
9: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM в Туле. 250 470.

We got no

0: скоростью реактивного самолета, про который поют Modern Talking, преодолели мы с вами сегодня экватор очередной трудовой недели. Вторая волна больших майских выходных уже не за горами, друзья. Можно потихоньку начинать обратный отсчет до их начала. Осталось совсем немного, пару дней продержаться. Музыка Ретро FM нам в помощь. Далее будем подпевать Алене Апиной и группе Роксет. 16 минут 9 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: Не бойтесь показаться смешным, бойтесь не смеяться, когда смешно. Берем пример с любимых артистов. Немногословная команда под названием «Чампс» немного юморит на ретро-ФМ 8:30 по Москве. Далее самым серьезным образом подойдем к теме новостей. Игорь Акулов подведет информационные итоги среды. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести не более 2 внешних аккумуляторов и только в салоне ручной клади. Размещать их можно в кармане или под сиденьем. Устройство с содержанием лития выше 8 граммов провозить запрещено, только как опасный груз через грузовые терминалы. Новые правила соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам визы. За прошлый год их выдали россиянам более 620 тысяч, на 10% больше, чем годом ранее. Из них свыше 477 тысяч были туристическими. Большинство разрешений предоставили Франция, Италия и Испания. На эти страны пришлось почти 3/4 всех заявлений. При этом в ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам. И в первом квартале этого года их количество сократилось на 99%. Названы российские города самым дешевым жильем. Самым доступным городом-миллионником для покупки жилья в новостройках стал Волгоград. В мае средняя стоимость квадратного метра там составила 132,5 тысячи рублей. На втором месте Ростов-на-Дону, чуть больше 140 тысяч. На третьем Воронеж с ценой за квадрат 151 тысяч рублей. Дороже всего новостройки традиционно в Москве от 720 тысяч рублей за квадратный метр. Затем идут Санкт-Петербург, почти 368. А на третьем месте Казань с ценой 276 тысяч за квадратный метр. Ученые заявили, что фотографической памяти не существует, это голливудский миф. Человеческий мозг не воспроизводит увиденное с точностью камеры, а реконструирует прошлое по обрывкам опыта. Ближе всего к этому стоит идентическая образность, но она редка, быстро угасает и встречается в основном у детей. А забвение — это не сбой, а полезный механизм, который отфильтровывает детали и защищает эмоциональное здоровье. И сотни павлинов устроили пернатый бунт в итальянском курортном городе Пунта-Марине. Птицы бегают по улицам, громко кричат, царапают автомобили и, кажется, всерьез вознамерились затмить всех отдыхающих. Местные жители в панике, но биологи успокаивают. Сейчас павлину в брачный период, просто интенсивность немного повысилась. Единственный минус – следы, которые птицы оставляют во дворах и садах. В остальном же эксперты уверены, ситуация под контролем. Просто пернатым тоже хочется внимания. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. На этом пока все. Далее на ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Бывают, конечно, какие-то тяжелые моменты в жизни, о которых поют и Pet Shop Boys на Retro FM. Тяжело, например, настроиться на работу, когда такая классная погода стоит за окном, плюс 25, солнце светит. Ну, как выяснили социологи, больше 20% россиян имитируют работу в дни между майскими праздниками, занимаясь на самом деле какими-то личными делами. А нас, россиян, понять можно. У нас, может, душа после 1 мая осталась где-то за городом, на даче, и, естественно, о ней и все наши мысли. Без 18.09 столицы до конца этого часа нас попробуют взбодрить на Retro FM Патрисия Касс, Джеймс Браун и Маленький Принц. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б.
7: О, Европейский квартал.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
11: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
12: Телефон рекламной службы Retro FM в Туле. 250 470.

0: Женщина может болтать без умолку, а может и наоборот красиво промолчать. Но если она поет, в большинстве случаев это значит, что у нее все в порядке, даже если она поет слегка грустные песни. Патрисия Касс, ее мадемуазель, поющая блюз, на финиш этого часа в Москве без 5:09. Скажу сразу, грустных песен в ближайшие 3 часа в нашем эфире не будет. Не место им на вечеринке Ретро-ФМ. Будем отдыхать в ритме танца под самые популярные хиты дискотек последних 10 лет. Меня зовут Олег Орлов, а я зову всех вас, друзья, на наш танцпол.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха», «Лолита Кос», «Теманове», «Рушана», «Хмыров», «Образа нет», «Тендерти», «Бонд с кнопкой» и «Любимая». «Елка», «Нейромонах Феофан», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Тритиа», «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле. 250-470.

кто-то из великих, помнится, сказал: «Тот, кто не танцует, не умеет жить настоящей жизнью». И в какой-то степени он был прав, ведь зачастую только в танце мы можем выразить те чувства, которые не можем выразить словами. Так что танцуйте, друзья, на здоровье, под любимую музыку, чему нас призывает и группа Bee Gees на вечеринке Retro FM. 21.17 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: Не только нам, мужчинам, петь дифирамбы милым дамам, восхвалять их и превозносить. Вот и от девчоток ответочка прилетела. Приятно. Может, не такая романтичная, зато веселая. Как раз то, что нужно для нашей вечеринки Ретро-ФМ. Без 19.9 в столице. Это дуэт Me and My. Далее потанцуем под Сергея Минаева и Аббу. Буквально через несколько минут.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот?
2: Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе 8.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле. 250 470.

0: Большой привет всем, у кого в школе по географии была пятерка. И кто знает, какой стране принадлежит замечательный остров Занзибар, воспетой группой «Арабески». Чуточку больше солнца и тепла стало в нашем эфире благодаря этой песне. Согласитесь, друзья, вот такая она, сила музыки. 21.55 в столице. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения на нашей вечеринке «Ретро-ФМ».
1: Реклама. Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Туле. 250-470.

0: Ну, кто из нас не сталкивался с этим, когда услышал какую-то мелодию и все, не можешь выбросить ее из головы, потому что она уже живет в тебе. Вот и героине этой музыкальной истории нужен этот ритм, как земле нужен дождь, и только эта пульсирующая мелодия сможет утолить ее жажду. Диспина Ванди на вечеринке Red FM 22.15. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера. Продолжим танцевать через пару минут под Иванушек Интернешнл и Эль Пасадора. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Не будем преуменьшать значение ерунды. Как сказал кто-то из современников, если я творю ерунду, значит, мне это жизненно необходимо. К тому же не забываем, что занятие этой самой ерундой на рабочем месте развивает слух, реакцию, боковое зрение и внимательность в целом. 22.41 в столице, вечеринка Retro FM продолжается. Богдан и Титомира на нашем танцполе уже скоро сменят Шура и Майкл Джексон.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
3: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
4: Кадастровый инженер.
5: Да!
4: Проектировщик.
5: Да!
4: Геодезист.
5: Да!
4: Тулземпроект.
5: Да!
6: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Туле. 250-470.

Если вдруг душа заболела, необходимо срочно вспомнить о том, что счастье – лучшее обезболивающее. Удачи герою этой песни в его поисках и сбычи мечт. Beach Boys на вечеринке Retro FM 22:55. Время московское. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения. Продолжим буквально через несколько минут.

Никуда от этого не деться. Ночь пусть будет. У кого-то она уже есть, причем довольно глубокая, а у жителей московского часового пояса она по факту только наступает. Вечер пока держится, и у нас минут 45 еще на танцы остается.

0: Юра Шатунов на вечеринке Ретро ФМ 23.17. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличного танцевального настроения. Продолжим танцевать под Рики Повери, Татьяну Буланову и Балтимору буквально через несколько минут. Не расходимся, друзья.
1: Круиз Ретро ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Не забывайте, друзья, очень часто медицина не лечит, а лишь продлевает возможность вести неправильный образ жизни. Не знаю, насколько квалифицированным специалистом является этот самый доктор Джонс, ставший героем песни датской группы «Аква». Надеюсь, героине этой музыкальной истории он все-таки поможет. 23:40, время московская, вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается. Впереди зажигательная песня из «Кавказской пленницы» и не менее зажигательная «Бонни М». Не расслабляемся!

0: Простите, часовню тоже я позвонил?
1: Нет, это было до вас, в 14 веке.
0: Сообразим трое, а?
2: Грешно смеяться над больными людьми.
3: Вечеринка «Ред».

0: это SFBase. Волеву, не волеву, не волеву, а танце так танце. Аж 3 часа на одном дыхании. Вот такой получилась сегодня у нас вечеринка Retro FM. Не хочется даже заканчивать, но есть такое слово. Надо. 23.55, время московское, четверг вместе с вами встретит на Retro FM Дмитрий Майоров, ну а я, Олег Орлов, прощаюсь до завтра. Всем пока.
1: Реклама.
2: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Туле. 250 470.

0: Все мы герои собственной истории. На выполнение некоторых трюков, или точнее говоря, некоторых задач, работных работ, может, и хотелось переложить обязанности на кого-то другого. Но нет, что мы? Не самостоятельные, что ли? Не справимся. Вопрос, если что, риторический. В столице 16 минут первого. Это Ретро-ФМ, это Милен Фармер, Марон Файв и Рики Поврина. Ближайшее. Меня зовут Дмитрий Майоров. От меня всем большие приветы.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Благодаря творческому союзу Сандры и Хуберта Хемлера с компанией музыкальных единомышленников появилось немало успешных работ. Это одна из, которая входит в альбомы Into Secret Live Land 88 года Сандры, который в свою очередь считается одним из самых успешных дискографии поп-дивы. В столице 0 часов 41 минута. Впереди на ретро-ФМ немало других обаятельных, привлекательных музыкальных лиц. Например, впереди Роксет.
1: Радиоканал «Тульская волна» зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер ТУ-71-00-461. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

родом из конца далеких 70-х. Это история Умберто Тоцци, которая принесла ему международную славу. На Глории мы зацикливаться не будем, на ретро-ФМ в ближайшем будущем. Заслушаем немало других любимых артистов.

0: Как не все bad boys, особенно bad boys blue, какие-то плохие парни, так и наоборот, не все вроде родные души, лучшие други-подруги, положительные персонажи. Ну, судите сами, просто тут на глаза попалась история, что жительница Саратова похитила у своей подруги кота, точнее, после их ссоры, не вернула его и потребовала за кота выкуп в размере 30 тысяч рублей. Выкуп она не получила, а вот официальные проблемы с законом. Очень даже, да, справедливость такая. В столице час 16. Скоро на Ретро FM отметится Том Джонс, Рефлекс и Майкл Джексон. Никого не пропустите.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Because, потому что у нас, может быть, не возникло желания поменять или променять полуношничное настроение на какие-то сонные сонности. Отсюда такие бодрые танцевальные ритмы, да. Ритм. Это такая антисонная профилактика. Сейчас 42 минуты в столице. В ближайшем будущем как-то музыкально уже не дадут нам заскучать, соскучиться. Адриана Челентано и «Ласковый май».
1: Радиоканал «Тульская волна» зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер ТУ-71-00-461. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Приятно послушать, приятно посмотреть. Исключительная Саманта Фокс на Ретро FM. Она в свое время была одной из самых фотографируемых дам Великобритании 80-х, самых прослушиваемых. Что талант, талантище. Столица, час 56 минут. Новый час гарантирует нам новые музыкальные встречи. Никуда не разбегайтесь.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

хоть ночью, хоть днем, лучше воздержаться от чипсов. Не баловать себя лишний раз ими, согласно новостям, регулярное их употребление может негативно отразиться, сказаться на наших когнитивных состояниях. В общем, тормозить будем. А нам это что не нужно. Что, не тормозим и здесь, на Retro.fm пытаемся. Движемся вперед из песней. Скоро услышим Bad Boys Blue, Константина Никольского и Джо Кокера. В столице 2 часа 18 минут.

0: Мечты, конечно, мечтами, но и про реальность, и то, про то, что было, мы не забываем. Прошлую субботу, например, с 13 до 14 по Москве, мы подробно вспоминали музыкальную карьеру и успехи, шаги музыкальные именно его, Юрия Антонова, в программе «Ю» на RetroFM. Ну, точнее говоря, Юрий Гурьянов вспоминал, рассказывал нам. А мы слушали в подкастах на retrofm.ru, уже появился этот выпуск, можете его послушать или переслушать еще раз. Ну а самые ближайшие минуты мы проведем в компании «Синей птицы» и «Blue System». Здесь на RetroFM столице 2 часа 42 минуты.
1: Радиоканал «Тульская волна» зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер ТУ-71-00-461. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Несмотря на популярную теорию, что эта песня команды Европа посвящена конкретной девушке по имени Кэрри, нет, это собирательный образ, а название было выбрано из-за удачного звучания. Мы же с вами, к слову, музыкально удачно приближаемся к очередной часовой границе 2.55 в столице. Кто из музыкальных героев нацелен к нам присниться далее на ретро-ФМ, пока рассказывать не буду.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.